0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио.
2: Я приду сквозь злые ночи.
1: Всегда с тобой.

0: Компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
3: Попробуем разобраться.
4: Все! Все мужики одинаковые!
5: Вот это все благодаря ему!
6: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
7: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
3: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
8: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
3: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
8: Какая коллега? Он из дома работает.
3: Сволочь.
9: До и после любви. Радио. На 89.1 FM.

0: Вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час. 81 FM.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись,
4: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Музыка 89.1 FM.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Ну, валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
1: Город диско.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: 89.1 FM.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Мечта сбывается. Город Диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио всегда с тобой.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют. Радио.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Так. Ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радио.

0: простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личко, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио
6: www.891fm.co.il. 89.1 FM. Лучшая музыка.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком.
7: Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Тарк.
2: Я такая яркая, что прям
3: дар. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Буду всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио.
1: Я приду сквозь злые ночи.
0: Всегда с тобой.
2: Ай,

0: Самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио. Просто остаться с тобой. Всегда с тобой.

Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Юрий Лоза.
1: Меня тут постоянно перепостивают. Rolling Stones сегодня и Rolling Stones в 53-м году – это одна и та же группа. Та же самая музыка, те же самые мимонотицы, то же самое нестроюха. Все тот же самый примитив, мимонот. Я же слышу это, я же звукорежиссер.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Замечательно, хорошая идея, только надо хорошую песню написать.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

клетку. Хочешь увидеть простор, отбросишь монетку.

0: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
1: Не, не по Фрейду.
2: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
0: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.

8 часов 3 минуты в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1 FM, а с вами я, Алина Дарк. Итак, начинаем наше с вами субботнее утро. 19 сентября у нас на календаре. Суббота, наконец-то. Ну, слушайте, эта неделя, конечно, была суперская. Почему? Да потому что праздники. И знаете, все до сих пор говорят «Шана Това». И давайте вот я тоже скажу «Шана Това». Ну, а тем более у нас уже завтра вечером наступит Йом-Кипур. Это вообще священный день, поэтому я надеюсь, вы к нему хорошенько подготовитесь. Да-да-да. А сегодня же что у нас ожидает? А сегодня мы с вами просто сидим, слушаем музыку, периодически болтаем.

все равно за вот такой промежуток времени, я думаю, можно было что-то вспомнить. Такой, точно, точно, хочу послушать на радио, чтобы все услышали. Да, поэтому у вас такая возможность будет... Ну а что сегодня? А что сегодня можно отметить? Слушайте, я зашла, и тут прям целый такой большой список, какие праздники сегодня, оказывается, в мире существуют. И давайте начнем со всего по порядку. Вот, например, сегодня день рождения смайлика. Да-да. Сегодня социальное общение стремительно перетекло в интернет. И для того, чтобы сообщить какую-то информацию, обсудить важный вопрос, люди уже даже почти не используют телефон по назначению. Ведь куда проще написать? В социальную сеть, в специальную программу, что стоит в смартфоне у каждого. И нередко при таком общении мы используем смайлики. Если вы не такой человек, ну что ж, значит вы очень серьезный человек, да? А, естественно, я их использую. И часто бывает, что смайлики мы используем совсем без текста, обмениваясь эмоциями, молчаливо, хотя даже гифки для этого есть. Ну, если вы не знаете, что такое гифка, ну, такая, типа, движущаяся картиночка, да-да-да-да, что-то обозначающее. Так вот, иногда мы посылаем друг другу вот те самые смайлики, пытаясь выразить свою эмоцию, подарить внимание, повысить настроение другому человеку. Итак, смайлик — это графическое обозначение эмоции. И когда мы общаемся голосом, глядя друг другу в глаза, мы видим лица, отмечаем жесты, интонацию собеседника. И это помогает нам понимать друг друга, отмечать шутки, грусть, радость, страх и так далее. А когда собеседник спрятан по ту сторону монитора, отмечать его эмоции довольно трудно. Если вы не знакомы с ним прям очень сильно. Хотя, да. Мы используем смайлики для облегчения понимания. Всякие там двоеточие, дефис, собачка, двоеточие, буква D и так далее. И примечательно, что впервые смайлики графически были изобретены в далеком 1982 году. А именно 19 сентября 1982 года. Некий профессор Скотт Фалман, о чем свидетельствует электронная переписка, предложил своим коллегам использовать знак двоеточие, дефис, открывающая круглая скобка для обозначения эмоции, радости и улыбки. И, соответственно, знаки двоеточие, дефис, закрывающая круглая скобка, скобка для обозначения грусти. И со временем смайлики приобрели гораздо больший ассортимент. В них можно видеть не только радость и грусть, а появилось смятение, влюбленность, злость, стыд, чувство вины, беспомощность, страх и так далее, и так далее, и тому подобное. И спектр графического обозначения эмоций и чувств практически не ограничен. Итак, 19 сентября стал памятным днем в истории интернет-общения. Именно тогда и отмечают Международный день смайлика. Анимационное воплощение смайла, круглая улыбающаяся желтая мордочка, пришла к нам в 1963 году. Тогда при слиянии двух крупных страховых компаний потребовался логотип. И так силами художника Харви Белла свет увидела желтая улыбающаяся мордочка. И тогда же появился день улыбки. Да. И забавно, что графическое изображение и анимация современного смайла имеют между собой десятилетия. Однако хорошо, что эти изобретения вошли в наш мир. Так наше ленивое общение через сеть стало более эмоциональным и красочным. Ну, а что от себя могу добавить? Смотрите, я иногда использую вот эти вот смайлики, которые, как бы, естественно, есть у нас у каждого в телефоне, во всяких мессенджерах и тому подобное, да, там, подмигивающие, как-то улыбающиеся, когда я вам в WhatsApp, бывает, отвечаю на нашем WhatsApp 0542770, я ставлю какой-нибудь смайлик. Но, честно скажу, в общении со своими близкими, родными, как бы, я чаще всего в конце каждого предложения, как любой практически миллениал, ставлю скобочки. Чтобы не касаться пассивно-агрессивной. А то иногда мои сообщения именно так и могут прочитать. Ну, конечно же, желательно какую-нибудь гифку скинуть. Да, смайлики — это, конечно, весело, но гифкой можно передать гораздо больше информации о том, что ты подразумеваешь. Ну, давайте мы будем с вами начинать. А вот Елена Темникова предлагает нам «Давай улетим». Куда она предлагает улететь? Будем разбираться.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
4: Телевизоры по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Телевизоры по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
1: Реклама.
7: Первое радио. Всегда с тобой.
8: Мы всегда с вами. Даже в субботнее утро. Итак, каждый день мы отправляем сотни маленьких картинок. Ну, хорошо, может быть, не вы конкретно, но вообще люди в целом. И мы даже не задумываемся, что они давно стали полноценным языком общения. Но у этого языка есть одна проблема. Словаря к нему никто не выдавал. В итоге один и тот же символ люди в разных странах, разных поколений, разных культур считывают абсолютно по-разному. И отсюда рождаются самые нелепые недопонимания. Так что давайте разберем несколько популярных эмодзи, которые мы постоянно путаем или используем совсем не так, как задумали создатели. Например, громко плачущее лицо. Вы наверняка вот такое видели, такой прям слезы льются. Задумалось, что это глубокое горе, рыдание, безутешное страдание. Ну а как же мы его используем в реальной жизни? Этот эмодзи почти потерял драматический смысл. И сегодня им обозначают либо дикий смех, то есть смеюсь до слез, либо умиление. Ой, не знаю, какой милый котик, я сейчас расплачусь. Либо реакцию на какую-то жизненную ситуацию. Если кто-то действительно грустит, этот смайлик ставит крайне редко. Ну, потому что он не похож на плач в конце концов. А вот, например, есть также лицо со слезами радости. И можно было бы, по идее, его использовать. Да, я такой искренний, слез, хохот до слез, как бы. Но классика нулевых и десятых, назовем это так. Но если вы напишите этот смайлик зумеру, моложе 25 лет, и они решат, что вы из прошлого века. Для них этот смайлик стал символом стариковского или пассивно агрессивного юмора. Странно, но что поделать. А также существует перевернутое лицо. Просто обычный смайлик, перевернутый. Задумывалось как дурачество, шутка, легкое безумие. А используем его как главный инструмент для передачи иронии, сарказма, ну и тихой паники. Он идеально описывает ситуацию. Все горит, дедлайн был вчера, но я держусь. Ну, или типа того. А сложные ладони задумывалось в японской культуре как знак благодарности. Пожалуйста, спасибо, а также молитва. Но половина мира уверена, что это... почему-то дай 5, хотя я его использую по назначению, ибо типа спасибо, как бы да, вот многие думают, что это дай 5, и из этого возникают неловкие ситуации, один человек пишет о своей неприятности, а второй шлет ему дай 5 вместо сочувствия или просьбы о мольбе, как-то странно получается. Также есть человек, сгибающий руку, там, например, девушка в розовом, да, вот такой смайлик есть. Позадумалась как сотрудник справочной службы, готовый помочь и ответить на вопросы. А используем его как символ дерзости, уверенности в себе, не фразы в стиле «ну а что вы хотели?» или типа «я же вам говорила». Ну, хотя мне кажется, больше подходит как раз-таки «ну я же говорила». Ну, а также маникюр. Задумывалась как салон красоты и уход за собой. А, используемый как полное равнодушие, статусность, демонстрация превосходства или вайб. Меня это вообще не волнует, я выше этого. Ну, или что-то вроде того. А были ли у вас недопонимания из-за просто, казалось бы, смайликов? Отправили, такие тебе пишут: «Извините, а что это вы имели в виду? Я как-то не понял. Вы что, на меня наезжаете?» Наверняка что-то похожее могло с вами случиться.

0: Господи, тысячу лет, наверное, не слышала эту композицию. Но, знаете ли, меня она немножечко взбодрила. Надеюсь, что и вас тоже. Ну а далее у нас Джонни. И почему-то грустная песня. Как так сложилось, я не знаю. Но давайте его послушаем с его композицией «Ты пари».
1: Это хочу

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Белая карта.
2: Помогите мне, я хочу узнать все.
3: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
4: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
3: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
4: И он меня до сих пор любит?
2: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
0: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
5: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
0: Реклама.
6: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
7: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
8: Работаем в субботу.
9: Грузинский вино – 7 букв. Первый – буква А.
10: По горизонтали или по вертикали?
9: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури!
0: Азнаури – истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
13: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
14: Первое радио. Всегда с тобой.
15: Ну что ж, продолжим. Праздников сегодня крайне много, но в этом часе мы говорим с вами о том, что сегодня день смайлика. И, знаете, вот второй пласт эмодзи языка — это не просто одиночные символы, а целые ребусы и скрытые подтексты. Между прочим, для этого существует специальная игра, которая происходит с 4 до 5 по вторникам. Да-да-да, «Код Зернинского» называется. И многие из вас, я уверена, в ней участвуют. Как раз в эмодзи и скрывается все. Но в переписках люди давно научились складывать смайлики в предложения или использовать их как зашифрованный сленг. Давайте разберем самые интересные комбинации и двусмысленные символы так, чтобы и немножечко посмеяться, но и про цензуру не забываем. Например, первое, о чем хочется вспомнить, это эмодзи баклажана и персика, да? Что на самом деле они обозначают? Ну, в кулинарии это просто отличный набор для запеканки какой-нибудь, не знаю. Но в переписке главные звезды цифрового, такой цифровой намекающий, культуры. Персик уже давно официально признан символом пышных форм и фитнес-достижений. Если вы понимаете, о чем я. А баклажан – главным визуальным эвфемизмом для мужской харизмы. По статистике, баклажан в его прямом кулинарном значении используют примерно в 1% случаев вообще в целом. Ну а так-то мы все прекрасно понимаем, что он значит, да? Тако и хот-дог. Ну, просто вкусный фастфуд, казалось бы. А вот предложение, продолжение овощной темы, но с гастрономическим уклоном. Если вам присылают комбинацию из хот-дога и тако, речь точно идет не о походе на фудкорт. Эмодзи и ребусы, когда знаки складывают сюжет. То есть глаза, губы, глаза. Как бы казалось бы, можно выбрать просто смайлик, но нет, выбирают просто глазик, губы, глазик, да. И такое, это означает абсолютный шок, растерянность, удивление. Это визуальное воплощение эмоций, смотрю на происходящее во все глаза и просто теряю дар речи. Далее у нас может быть набор, ну, тут уже можно подставлять, как бы, ну, вот попкорн, кино и зевота, да, когда зевает человек. И это может быть зашифровано предложение. Фильм оказался настолько скучным, что я чуть не заснул. А отличный способ дать рецензию, например, ровно в 3 клика. Ну и, конечно же, не забываем про клоун и цирк. Зашифрованное предложение, ну и абсурд вокруг происходит. Или я снова поверил в эти обещания и выгляжу как главный артист этой арены. Вот так-то. Как вы вообще используете эмодзи? Эмодзи используют ли вас? Нет, на самом деле в переписке с серьезными людьми вряд ли кто-то этим занимается. Ну а так, чисто между собой, в семейном чате, с друзьями, еще что-то. Подкрепляете ли вы вообще как бы свои вот высказывания эмодзи или нет? Я уже признавалась, я вот ставлю обычно скобочки в конце предложения, ну и гифки какие-нибудь кидаю. Ну, это уже в определенные соцсети гифки можно кидать, да? Ну, довольно удобно получается. А так мы с друзьями все время видео друг с другом перебрасываемся. Нашел кто-то смешное видео, такое пересылаем, чтобы просто поднять настроение. Ну, собственно говоря, я не с помощью видео, но с помощью музыки вам поднимаю настроение, поэтому давайте прямо сейчас послушаем Million Farmer. Давайте, погнали!

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе сельди. 4,50 за 100 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
5: Травма на работе. Порвал связки плеча. В итоге получил 122 тысячи шекелей. Спасибо, Маха.
6: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результат индивидуальный. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
7: Лена, ну какая машина?
8: Ну, такая маленькая, с такими пимпочками. И сзади такие две
7: штучки. Все ясно. Внутри. Надо брать.
9: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9-03-558-54-58.
10: Лэптопы по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Лэптопы по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
10: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
3: Реклама.
13: Первое радио. Новости.
14: Трамп не встретится с Нетаньяху. Подробнее через несколько секунд. В Израиле 9 утра, суббота, 19 сентября. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Высокопоставленные чиновники в администрации Трампа заявили, что президент США не встретится с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая состоится на следующей неделе. По их словам, это связано с ограничениями в графике президента США. Другой источник в американской администрации отметил, что присутствие Нетаньяху в Нью-Йорке будет ограниченным из-за предстоящих выборов в Израиле. Выступление Нетаньяху на ассамблее, судя по всему, состоится уже после того, как Трамп вернется в Вашингтон. Как сообщила пресс-служба армии обороны Израиля, накануне вечером силы Цааля, действующие в зоне безопасности на юге Ливана, заметили нескольких военнослужащих ливанской армии, которые установили в этой зоне блокпосты без предварительного согласования и в нарушение договоренности между сторонами. Израильские силы оттеснили ливанских военных после того, как те отказались отойти, несмотря на полученные разъяснения. В Ливане со своей стороны заявили, что позиция в этом районе была занята еще 10 сентября по согласованию с координационной группой по Ливану с целью сопровождения местных жителей во время осмотра ими своих сельскохозяйственных угодий. Сегодня рано утром в Арияде и расположенном к востоку от столицы городе Эль-Хардж был объявлен отбой воздушной тревоги. Ранее в Арияде прозвучали два взрыва, о чем сообщили корреспонденты информационных агентств Reuters и France Press. Предупреждение об угрозе с воздуха было выпущено на фоне активизации атак со стороны йеменских хуситов. Это первый подобный инцидент в районе саудовской столицы с момента очередного обострения конфликта в июле. Тревоге предшествовало заявление официального представителя хуситов. Он заявил, что мятежники пресекли в Сане преступные попытки, за которыми якобы стояли саудовские власти, и пригрозил ответным ударом. Полиция задержала жителя одного из восточных кварталов Иерусалима по подозрению в убийстве и причастности к исчезновению Фатимы Аль-Раджаби, пропавшей из своего дома в начале недели. В полиции сообщили, что на месте происшествия на востоке Иерусалима найдено тело женщины, личность которой на данном этапе не установлена. Тело было передано в Институт судебной медицины для процедуры идентификации и выяснения обстоятельств смерти. Задержанный мужчина в возрасте около 60 лет будет доставлен в Мировой суд Иерусалима для рассмотрения вопроса о продлении срока его содержания под стражей. Катарская телекомпания «Аль-Джазира» уволила 24 внештатных журналиста и сотрудника, работавших в секторе газа. Решение было принято на фоне судебного иска, поданного против медиасети в США. Иск был направлен в американский федеральный суд в феврале прошлого года израильской юридической организацией «Шурат-1» при поддержке движения «Stand with Us» от имени жертв 7 октября. Истцы утверждали, что операторы и репортеры, перечисленные поименно, состояли в рядах Хамаса и исламского джихада, а сам телеканал оказывал материальную поддержку террористическим структурам. Судебный процесс в США создает для катарского медиагиганта серьезные юридические и финансовые угрозы. Выплата зарплат действующим боевикам лишает компанию статуса независимого СМИ и подпадает под американские законы о противодействии финансированию терроризма. Увольнение фигурантов иска – попытка Аль-Джазиры минимизировать риски в суде и дистанцироваться от прямых обвинений в пособничестве. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны сохранится комфортная температура, переменная облачность, слабый ветер. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 27, на Голландских высотах 29, в Ашкелоне и Ашдоде, в Твери, на побережье озера Кинерет 30, в Бершеве 33, на побережье Мертвого моря и в Эйлате 36. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 70 до 130 сантиметров и купание опасно. Это были новости. Эфир на Первом продолжает субботнее утро с Алиной Дарк.
15: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Ну вот и начинается очередной час. Все еще утро, утро на дворе у нас с вами 9 часов и 8 минут в Израиле. 19 сентября на календаре, суббота. Такая любимая, такая долгожданная, господи. Ну, на этой неделе мы ее ждали на один день меньше, потому что все-таки отдыхали еще и в нем решен. Все-таки праздники, да, Рош Шана. А да, что мы делаем? Что мы вообще делаем? Я думаю, что некоторые люди работают наверняка. Вам я желаю удачи, держитесь, зато, надеюсь, оплата будет хорошая. А всем остальным, которые отдыхают, завидую я вам Ладно, по белому завидую, господи, отдыхайте себе на здоровье, наслаждайтесь всем тем днем и сделайте сегодня что-нибудь классненькое. Ну, а давайте вот сразу сходу скажу такой дисклеймер. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Договорились. Ну, а к чему это я все? А потому что именно сегодня в Мюнхене открывается кто бы вы могли подумать? Конечно же, Октоберфест! Каким боком это меня касается, без понятия. Но буквально через час палатки откроются для гостей, то бишь по их времени в 9:00, по-нашему в 10:00. Безалкогольные напитки доступны с 10:00, а вот пиво начнут наливать ровно в полдень. По-нашему в час, если что, да? В 12:00 обербургомистр забьет кран в первую бочку с криком. А какой же крик?
1: Уцапфт из.
0: Да, вот так вот, видимо, звучит как-то крик, по мнению Гугла. Ну да ладно. И после этого начнется официальная подача пива в палатках. Вот так-то. В принципе, ежегодно во второй половине сентября в Мюнхене проводится тот самый пивной фестиваль Октоберфест. Я бы хотела хотя бы разочек на нем побывать. Я понимаю, что все уже по большей части для туристов, но все равно хотя бы разочек в жизни было бы прикольно, не правда ли? Хотя бы найти не очень, ну серьезно. Первые гуляния с бесплатной выпивкой и конными скачками состоялись в 1810 году в честь бракосочетания наследника Баварского престола Людвига I и принцессы Терезы Саксен. Господи, сломать язык можно Гельдбургаузенской. Все жители Мюнхена были приглашены на луг, находящийся за городской чертой, для празднования свадьбы таких вот особ важных. Гуляние и угощение подданным пивом прошли настолько весело и радостно, что Людвиг I распорядился отмечать Октоберфест ежегодно. Со временем в программе фестиваля появились конкурсы, фермерские выставки, породистых там коней, быков и тому подобное, и к празднику устанавливались карусели и другие аттракционы. А вот в 1881 году была открыта гигантская жаровня для цыплят, которая

не было равных во всем мире. Традиция отмечать Октоберфест прерывалась лишь на время Первой и Второй мировых войн. С 1950 года фестиваль проходит в столице Баварии каждый год. Частью двухнедельного праздника является не только дегустация пива в огромных шатрах, стоящих под открытым небом. Торжество проходит под выступление духовых оркестров, фольклорных ансамблей, ну и других творческих коллективов. Фестиваль по традиции открывается шествием в костюмированной процессии, которая движется 6 километров до основного места празднования и знаковой точки Луга Терезы. Между прочим, почему же Октоберфест? Раньше действительно его отмечали-то в октябре, но... Из-за соображений того, что в октябре уже как-то прохладненько, особенно вот эти национальные костюмы носить, перенесли все-таки не на пораньше, на вот как раз-таки вторую половину сентября. Ну, октябрь, честно говоря, тоже чуть-чуть затрагивает. По-моему, до 4-го, если не ошибаюсь, октября продлится, как бы, поэтому странно, что не Октоберфест, но уже ничего не стали менять. И, между прочим, пиво, как слова алкогольный напиток, издавна употреблялось, например, теми же христианскими монахами во время поста. Угу. Они называли его жидким хлебом, способным заменить еду на время воздержания от сытой и вкусной пищи. А впервые пиво, как некий ячменный сок, упоминается в немецких летописях 13 века нашей эры. Именно в это время напиток начали производить на юге Германии. И постепенно традиции варки стали распространяться по территории всей страны и за ее пределы. В этот же период немецкое пиво попадает в Швейцарию через аббатство святого Галла, которое узаконило его поставки. Да, вот так-то. А на Руси к этому времени давно была налажена варка хмельного напитка из солода с добавлением патоки, полыни, ягод всяких там корней, плодов некоторых растений, которые позже заменили на хмель. А он придавал пиву горечь и был естественным консервантом, предотвращая от быстрого прокисания. Изначально для варки напитка дрожжи не использовались. Грибки заносились в сусло насекомыми, травинками, пылью. И этот тип варки называли на Руси воздушным брожением. В Германии же по традиции напиток готовили с использованием 4 основных ингредиентов – хмеля, дрожжей, солода и воды. И это правило было закреплено в законе о чистоте пива, который появился в 1516 году благодаря баварскому герцогу Вильгельму IV. А в 1919 году он стал действовать по всей территории страны. И сегодня немецкий эль и лагер по праву считаются самым чистым и вкусным напитком в Европе и за его пределами. В Германии зарегистрировано сотни марок от производителей, которые варят пиво для продажи внутри и на экспорт. Земля гордится собственными рецептами варки хмельного напитка. Так что вот, если вам интересненько, можно сегодня что-нибудь так немножечко себе позволить. Но опять-таки не забываем, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Ну а совсем чуть-чуть очень даже можно.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Французский коньяк Тифон VS. 99,90 за 0,7 литра. Виски Скоттиш Дир. 79,90 за литр. Вино игристое Французский Бульвар. 29,90.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
7: Только в «Центркар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. «Центркар Азур». Терех Ашива 9.
8: Телевизоры по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Телевизоры по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
8: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
11: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
12: 03-944-1111.
11: Intelligo. 03-944-1111.
3: Реклама.
13: Первое радио. Всегда с тобой.

Вместе мы от Five Star Family. Действительно, мы вместе, по крайней мере, на волне Первого радио 89.1 FM в это субботнее утро. Надеюсь, что вы получаете колоссальное удовольствие от того, что, во-первых, вы выспались, и если не выспались... А что это вы? А, собственно говоря, почему это так? Слушайте, выспаться еще будет возможность на этой неделе. Все-таки давайте не забывать то, что уже следующей неделе получается. Йом решен вечером, наступает Йом-Кипур. Так что понедельник весь день мы с вами должны быть хорошими, не правда ли? Нам вообще желательно, чтобы весь год, да вообще всю жизнь, быть хорошими людьми и стараться просто не делать друг друга каких-то пакостей, хотя иногда так подмывает, но надо сдерживаться.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
1: После разрыва мениска получила 91 тысячу шекелей. Даже не ожидала. Спасибо компании «Махаль».
2: Звездочка 96-24. Звездочка 96-24. Основана на реальном случае.
3: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе сельди. 4,50 за 100 граммов.
6: Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
7: Грузинский вино 7 буквы. Первый буква А.
8: По горизонтали или по вертикали?
7: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури!
9: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Так, пишите, откуда родом.
1: Первое радио, знаешь?
0: Знаю. Адрес какой?
1: 101 километр.
0: Выходите-то когда?
1: Во вторник.
0: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
1: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
0: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

Подходит к завершению этот час. Не расстраиваемся, передвигаемся в следующий. Ну а также напоминаю вам, что сегодня с часу до двух вас будет ожидать программа «Нерабочий полдень». Программа ваших приветов, поздравлений, заявок на любимые композиции. Ну а следующий час тоже у нас будет необычным, потому что в нем будет повтор рубрики «Полный вперед». Где-то приблизительно в, ну во сколько? Ну в 10.21, 10.22, где-то так приблизительно. На это время ориентируемся. Ну что ж, двигаемся дальше по волнам Первого радио в эту субботу, 19 сентября.

0: можете поздравить своих родителей или детей.
1: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
0: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
2: Привет, лунатикам!
0: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
3: Поздравляю. Не с чем.
0: По субботам и праздникам в 13.00. Программа поздравлений в нерабочий полдень.
4: Ну посмотри на себя. Тебе работать надо. Работать тебе надо.
0: В нерабочий полдень на Первом
5: Кристина
0: радио.
5: Кристина Фитнес. Обладательница волшебных карт. Верит в единорогов. Вспыльчивая.
6: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
5: Андрей Ежов. Любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник. Скептик.
7: Вас много, я один.
5: Лена Семенова. Она же бывалая. Имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
8: Четверг предлагаю переименовать. В завтра пятница. И не работать вообще.
5: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев-шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев-шоу» на Первом.
9: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
0: Реклама.
10: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
11: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
12: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
13: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
14: Мантис, мантис. Классические и жареные пельмени и кюрзе. Мантис, Ришон Лицон, Ицхак Бен Цви, 23.
15: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
16: А можно еще дешевле?
15: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
16: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
17: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
15: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
0: Реклама.
18: Первое радио. Всегда с тобой.

Ой, знаете, от этой песни у меня каждый раз мурашки по всему телу. Но да, именно эта композиция «Land Fair» от Stromae начинает этот час. 10.03 в стране. Приветствую вас. С вами я, Алина Дарк. Ну что, продолжим наше музыкально-развлекательное путешествие. И что же мы с вами делаем в 10 часов и сколько там минут по субботам и праздничным дням? Конечно же, пытаемся узнать нашу судьбу на сегодня с помощью гороскопа. Кто-то верит, кто-то нет. Я из тех, кто не верит, но все равно они же для чего-то существуют. Может быть, это такое напутствие, может быть, действительно кому-то поможет. Так что давайте разбираться, ведь сегодня 19 сентября, и это день, когда скрытые знаки судьбы становятся заметнее и направляют на нужный путь. Овны, огненная энергия внутри вас станет проводником к новым решениям. Прислушайтесь к импульсам и не дайте им потерять свою силу. Тельцы. Невидимые нити прошлого могут привести к неожиданным встречам или воспоминаниям. Старый опыт раскроет новый смысл и подарит уверенность. Близнецы. Поток идей усилится, а случайные фразы могут оказаться тайными подсказками. Обратите внимание на разговоры, которые будто появляются не случайно. Раки. Ваша чувствительность станет особым даром. Настроение пространства вокруг поможет понять истинные намерения людей. Львы. Вокруг вас может появиться особая аура притяжения. Смело проявляйте себя, открывайте двери, которые долго оставались закрытыми. Девы. Невидимый порядок вещей начнут складываться в понятную картину. То, что казалось случайностью, может оказаться частью большего замысла. Весы. Энергия дня наполнит пространство поиском красоты и новых ощущений. Поддайтесь вдохновению и переосмыслите привычное. Скорпионы. Интуиция станет вашим главным ориентиром. Внутреннее чувство подскажет, кому стоит довериться, а от чего лучше отойти. Стрельцы. Перед вами может появиться символический путь к переменам. Новое направление подарит ощущение свободы и расширит границы возможностей. Козероги. Звезды советуют обратить внимание на то, что обычно остается незамеченным. Маленькая деталь способна изменить ваше восприятие ситуации. Водолеи. Сегодня отличный день, чтобы уделить внимание мыслям, которые были вам не близки. Попытайтесь понять окружающих и не бойтесь перемен. Рыбы. Направьте эмоции в образы, которым сможете поделиться с близкими. Это создаст особую связь и поможет приблизиться к счастью. Вот таким вот обещает быть день сегодняшний. Ну что, сбудется, не сбудется, поживем, увидим. Ну а сейчас будем

0: Первое радио всегда с тобой.
1: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17.00. Не тормози!
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
3: Реклама.
4: После замены тазобедренного сустава я получил 184 тысячи шекелей. Спасибо, ребята, реально помогли.
5: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результат индивидуальный. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
8: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная «Мама Мэри» 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
9: Мантис, мантис. Мантис. Ароматный бахш и вкуснейший плов. Мантис. Мантис. Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви. 23. Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Реклама.
0: Первое радио всегда с тобой.
10: Ну а прямо сейчас мы продолжим наше субботнее утро на скорости. Ведь это полный вперед. Слава Быстрицкий и Евгений Вейнард подготовили для вас интересный выпуск. И если вы его не слышали в среду вечером, то сейчас самое время. Автолюбители, будьте поближе к своим радиоприемникам. Итак, погнали.
3: «Полный вперед» – программа об автомобилях, которая изменит ваше отношение к машине и сделает ее вашим другом.
11: Всем привет, это «Полный вперед», с вами Слава Быстрицкий, осипшим голосом кондиционеры, мозганы и все такое прочее. На той стороне земного шара, надеюсь, очень бодрым голосом, нас сейчас поприветствует Евгений Вейнард. Женя, привет.
12: Слава, привет. Я не знаю, голос ли у меня бодрый, но он где-то из прошлого.
11: Ну да, ты мне прислал такой видосик, я подумал, до чего дошли нейросети нынче, так восстанавливают старинные автомобили и вообще там красоту начала 20 века. Но потом оказалось, что просто Евгений в подвале нашел машину времени и переместился, ну, как минимум на 100 лет назад. Я прав или все-таки есть нюансы?
12: Ну, насчет подвала не знаю. Было на самом деле очень солнечно. Я только пожалел, что я не прислал тебе это видео в черно-белом изображении. Это было бы более натурально.
11: Ну да, ну да. Я бы тогда не сразу догадался.
12: Да, ты бы тогда точно был уверен, что это всякие там искусственные интеллекты.
11: Да, на самом деле, более чем естественные интеллекты нынче вытворяют такие вот штуки. И рассказывай быстренько, где же это все произошло, такое событие, когда мы можем увидеть эти автомобили, мало того, что воочию, так еще и в движении.
12: Ну и не просто в движении. Есть такая штуковина, называется Greenfield Village. Все акцентируют, как правило, на слове village, то есть деревня, да? Ну, название деревня, но она деревня. Ну, на самом деле, это такая очень интересная штуковина, которая принадлежит Фордовскому музею в Дирборне. Вот. В этой деревне собраны, ну, Генри Форд, он же коллекционером был, ну, фанатиком-коллекционером, но он так коллекционировал технику, вообще все, что считал интересным в годы своей жизни, включая дома. Это реально деревня, в которой стоят производственные цеха, откуда-то привезенные, в которой стоят там домики из Голландии, мельницы. Все, что можно, вот технически интересное, он туда привозил. Вот. Ну и, значит, понятное дело, что там все аутентично. Нету ни одного новодела, ни одной подделки. Там все оригинальное. Ну и в этой вот деревне, понятное дело, что она вся в дорожках, переходах, в улицах. Ну, в общем, если убрать как бы людей и технику, то это будет просто деревня более чем столетней давности, оригинальная.
11: Но если добавить...
12: Ну, деревня рознь, знаешь, если там стоит железнодорожное депо, оригинальная, столетней давности, более чем столетней давности. Это как-то... Вот. Ну ладно, мы об автомобилях. Так вот, значит, вот в этом все, и в этом всем проводится фестиваль самых старых автомобилей. Ну, то есть, вот ты приходишь, а у тебя начинаются таблички там 1903 год, 4-й, 5-й, и вот так вот таблички стоят, и ты идешь по истории реально.
11: То есть, это я преуменьшил столетнее перемещение, это 120-летнее перемещение.
12: Ну, смотри, там таблички до начала 30-х стояли на самом деле.
11: То есть это самых старых автомобилей фестиваль, не просто старых, а самых старых.
12: Самых старых, да, это фестиваль самых старых. Но тут фишка основная в другом. Они не стоят. Ну, то есть они стоят, но кто хочет, он выезжает на эти улицы и ездит по ним в свое удовольствие. Вся техника, которая присутствует на этом фестивале, там, ну, несколько сот таких автомобилей.
11: Ты мне прислал видео, и меня поразил... Не только как это все выглядит, а как еще это все звучит. То есть вот эти вот урчания старинных автомобилей, эти клаксоны, звуки совершенно какие-то такие из прошлого, то есть которые ты мог только в кино, да, до этого услышать. И это все вживую, это, конечно, потрясающе.
12: Ну, реально воссоздана абсолютно атмосфера тех лет. На перекрестках стоят регулировщики полицейские в оригинальной одежде. Из этих машин столетней, более чем столетней давности, пробки на улицах.
11: Да-да-да, невероятно. Давайте секунду буквально послушаем. И представьте себе, что вы видите это все глазами. То есть мы сейчас все дружно завидуем Жене. Ну, как-то так.
12: Ну, на самом деле тут много интересного, потому что есть поляны и улицы, на которых машины стоят, есть улицы, по которым эти же машины ездят, совершенно взрослые люди в старинных одеждах. Ну, когда такой глубокий какой-то дедушка едет на такой машине, это естественно смотрится. Да, но огромное количество молодежи ездит на этих машинах.
11: Вот это тоже удивительно.
12: А есть еще одна категория. На этих машинах очень много женщин за рулем.
11: Что говорит само за себя.
12: И по улицам ездит все. От обычных автомобилей с ДВС до парамобилей.
11: Невероятно. Я даже вижу дедушку на велосипеде, на пауке таком, у которого огромное колесо впереди и маленькое сзади.
12: Да. Причем он настоящий. Шум, дым, грохот по рельсам.
11: Невероятно.
12: И это были совершенно уникальные экземпляры. Если ты заметил, там среди фотографий был грейдер. Он оригинальный. Этому грейдеру 102 года. То есть он оригинальный 1924 года.
11: А такие маленькие атмосферные варианты, как Just Married, машина с банками сзади, для молодоженов, да?
12: Ну да, да. Послесвадебные. Мы только поженились. Да, были и такие. Да, так я про этот грейдер, что меня поразило. Ну, он же огромный и очень тяжелый. Грейдер, дорожная машина. Да, его привезли на этот фестиваль из Мэриленда, то есть из другого штата. Была машина из Аргентины, были машины из Канады. То есть это такой вот праздник праздников, что называется. Именно совершенно старых, совершенно антикварных агрегатов.
11: А этот паровоз Эдисона, мало того, что он действительно ездит, он еще и возит пассажиров.
12: А, ну да. Не, ну я это знаю. Я на нем давно поездил. Он по всей территории этой деревеньки идет. То есть она не маленькая. Вот. Встретил, кстати говоря, 1905 года Oldsmobile, на котором я ездил несколько лет тому назад. Его тоже привезли.
11: Да-да-да, я припоминаю. Я даже вижу здесь электрички.
12: Да, конечно. Я же говорю, все, что выпускалось, причем это Detroit Electrical, вот, были еще Edison. Вот. А паровоз тоже Эдисона. То есть все это оригинально. А еще была такая интересная штуковина. Я сначала не понял, думаю, а зачем они это сделали? Это же такая нагрузка. То есть едет столетний грузовичок, у которого сзади лежат бревна. Напиленные. Не бревна, а как это сказать? Доски. Вот. Сложены доски, завязаны, и он, значит, ездит по улочкам. Потом я его нахожу стоящим. Я так думаю, зачем таскать за собой такой вес? Какой в этом смысл? Потом оказалось, что это специальный грузовичок времен сухого закона.
11: А, тот самый контрабандисты, да, возили алкоголь?
12: Да. Внутри алкоголь.
11: Да, спрятанный.
12: Открывается, как бы задняя часть открывается, там бочка была. бутылки. Да. Это все оригинально. Что меня еще поразило, очень интересно, это была отдельная тема, отдельно стоящая. Сельхозтехника, привязанная технически к автомобилю. То есть специальные устройства, приводы, вынесенные перед капотом, к которым подключаются всякие... Ну, в данном случае внутрь бросалась кукуруза. То есть вот этот 110-летней давности двигатель работает, от него крутится вот это устройство, оно отделяет, зернышки, хорошо, кукурузы. И тут же это передается в соседнее, и это все смалывается в порошок. Вот это все при тебе, это все живое, это все настоящее, и ты понимаешь, что ему больше 100 лет. Ну, очень сильно впечатляет. Вот это несколько было таких штучек. Отдельно было примеры автомобилей, на которых двигались переселенцы. С палатками, с шатрами, с чемоданами там, и так далее. И рядом сидел мужик такой, взрослый-взрослый, в одежде тех лет, и играл на скрипке.
11: Полное погружение, как говорится.
12: Нет, полное погружение, это вообще полное было чуть-чуть в стороне. Беленькая беседочка, и там такой Диксиленд наяривал живой. А рядом... Прямо с ним стоянка, а как бы за этой стоянкой мостик. Амиши строили определенного типа мостики. Не ошибешься, это амишевский мостик. Вот через ручеек. И по этому мостику, значит, ездят машины. Вот эти вот столетней давности. И, значит, наяривает этот Диксиленд. Такой вот, совершенно натуральный.
11: А эти машины ездят, они просто ездят или можно к ним подсесть там ненароком?
12: Наверняка были машины, куда можно было подсесть, тем более...
11: На фотографиях я вижу людей, которые катаются даже на тещином месте, знаешь, которая сзади откидывается.
12: Да, была там одна машина, над которой я, честно говоря, смеялся, потому что на тещином месте явно сидел тесть. То есть мы все называем тещино место, да, как принято. Ну, а там сидел мужик, это было так очень забавно наблюдать за этим.
11: Ясно. А на этот фестиваль впускают в современной одежде вообще?
12: Если ты хочешь выглядеть соответствующим образом, ты сам это делаешь. Хотя на самом деле я точно знаю, что вот там внутри были люди, которые работают в этой деревне. Они всегда одеты в одежды тех лет. Ты можешь сесть в машину, которая ездит. Это мимо фестиваля. То есть в любой другой день ты можешь приехать в рабочий, и там ездят Ford T, на которых ты можешь покататься. Ну, я рассказывал уже об этом. И когда ты едешь на этом поезде, на этом паровозе Эдисона, там из домов выходят люди в одеждах столетней давности, более чем столетней давности, машут тебе ручкой, там, ну, в общем, ощущение машины времени абсолютное на самом деле.
11: Пару слов об машинах, которые стоят. Особые экземпляры наверняка встречались там.
12: Из особых экземпляров были только реплики с каких-то старых, уникальных машин.
11: Ну, вот я вижу на фотографии гоночную, допустим, машину красную в невероятном сохране. Это все реплика?
12: Нет, это оригинал.
11: То есть это EMF там какой-то, да?
12: Да. Это все оригинал. Да, там еще была такая интересная штуковина. Но это гонками не назовешь. Ну, такой рейсинг. То есть кто хочет, мог поучаствовать. Ну, владельцы машин, я имею в виду. Четыре машины выстраивались как бы на старте. У них промежуточная остановка есть. Ну, там типа об эмблему этот надувной шарик взорвать. Столетние плюс машины, вот там еще и пытались соревноваться.
11: Я все залип на этой фотографии с гоночным автомобилем. Он, когда, знаешь, вся конструкция наружу, подвеска вся наружу, такие забавные вместо крыльев над колесами, такие забавные тканевые, защитные, да, кожухи, рычаги, рули, вот это, конечно, потрясающе.
12: Стояла там такая интересная штуковина 904 года, Максвелл. Была такая машина. Она не отреставрирована. Вот как она была, в каком состоянии она дожила до сегодняшних дней, вот так она и стояла. В очень хорошем состоянии. Все эти механизмы наружу, почему я вспомнил, потому что тоже там колеса наружу, вот эти вот тормоза, которые были еще шестеренчатые, а там рядом где-то в соответствующей одежде входили люди, стоял патефон. А, там еще такую штуку интересную видел. 1928 год, в машине стоит телефон. Ну, понятно, что дисковый, понятно, что это отдельно микрофон, отдельно этот на шнурочке наушничек.
11: Алло, барышня.
12: Да. Так, вопрос, и как? Тут ты вспоминаешь эти исторические факты, что были такие будки, ты на машине подъезжал к ней.
11: Да, подключаешься, звонишь.
12: Да, штекер подключаешь к ней, звонишь, поговоришь, а потом едешь дальше.
11: Кстати, ты знаешь, какие штекеры были?
12: Круглые.
11: Наверняка у тебя есть, да, то есть такой PL-разъем обычный, как для больших наушников. Это он и есть, только он был, соответственно, с одним контактом, да, не с двумя. не с тремя. И он сохранился до наших дней. Это тоже забавный факт.
12: Да, да, да.
11: Я снова хочу вернуться к этой фотографии с красным болидом тех лет. Меня поразила семья на заднем плане, которая сидит в тенечке, отдыхает. Все в старинных платьях, шляпах. И к стене прислонен велосипед, да, с огромным колесом. Это настолько аутентично и настолько мило, что прям нельзя не восхититься этим.
12: Ну, потому что оно все настоящее, оно все оригинальное. Там, кстати, рядышком с вот этим вот грузовичком с бревнами, ну, который алкоголь возил запрещенный, да, за ним стоял столик, сидели две дамы, играли в карты в одеждах тех лет. Это просто было. Причем они даже не шутили, они просто сидели и играли в карты.
11: Если бы они играли в карты в планшете, было бы забавно.
12: Ну, это отдельная тема для смеха, когда едет столетняя машина, мужик рулит, а дама сидит, разговаривает по мобильному телефону в этот момент, причем в одежде тех лет. Это очень забавно. Вот. А по поводу всяких открытых механизмов, знаешь, там стояла штуковина Holtzman Runabout 1908 года. Ну, то есть реально машине там почти 120 лет. А вот, у которой привод на задние колеса от двигателя. Это канаты. То есть не резинка, а реально канат. Корабельный канат. Причем и слева, и справа на задние колеса. Так что вот как-то так.
11: Как вообще потом возвращаться в суровую реальность после всего этого?
12: Да, в этом хочется оставаться. И не потому, что это автомобили, не потому, что это какие-то интересные технические решения. Атмосфера. Просто совсем другая атмосфера.
11: Что ж, желаем всем добра и на современных дорогах.
12: О, да.
11: С нетерпением ждем новой встречи с Женей, с его приключениями.
12: Обязательно. Я уже приготовил.
11: До скорых встреч в эфире. Всем пока.
12: А пока я пошел заводить патефон.
11: Ладно, заводи. Всем хороших и спокойных дорог.
12: Пока-пока.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Вопросы бывают простые.
2: Я давно хотел вас спросить, как художник.
1: Серьезные.
2: Почем опиум для народа?
1: Бестактные.
3: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
1: Большие.
2: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
4: с Марком Кричевским.
2: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
1: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
2: Операцию я беру на себя.
4: Реклама. Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Смаданэй Мане – праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый – 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы – 11,90 за 100 граммов. Красный королямберг – 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм.
5: Все скидки ищите в соцсетях «Маданэй Мане».
7: Грузинский вино, 7 букв. Первый буква А.
8: По горизонтали или по вертикали?
7: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури!
9: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Только в Center Car. Kia Sportage нового поколения 23 года всего 990 шекелей в месяц.
12: Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
13: Лэптопы по самым низким ценам.
14: А можно еще дешевле?
13: Лэптопы по самым низким ценам.
14: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
15: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
13: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
16: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной.
17: 03-944-1111.
16: Интеллиго. 03-944-1111.
4: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

Ну что, а мы сегодня с вами говорили про смайлики, да, потому что сегодня день смайла, и мне очень приятно, что Леха, например, обратил внимание и написал по этому поводу стихотворение. Привет, Алина! Вот про смайлик, приколеха, прилетает тут от Лехи. Как-то раз субботним утром взял профессор свой компьютер и там шутку написал, вмиг на форум отослал. Текст восприняли всерьез, начался метаморфоз. Для того дообсуждались, что друг с другом поругались. Это триггером вмиг стало для создания суперсмайла. Но с глаза и настроение передаст изображение. Двоеточие тире, ну и скобочка в конце. Чтобы эмоцию понять, смотрим слева или справа, голову лишь наклонив, вскоре смайлик наш возник. Чтобы эмодзи передать, смайлик нужно добавлять. И добавил смайлик, соответственно. Конечно же, а какое общение без смайликов? Какое-то серьезное. Не, ну если вы там какой-то адвокат, бухгалтер, там пишете куда-то в контору, там понятное дело. А так, между собой общаясь без смайликов, это немножечко не в современненьком, не находите. Ну да ладно, ну что ж, будем продолжать дальше. Это замечательное утро, да, все еще утро. Если кто-то встал в 4 утра, конечно, для него это странно. Хотя, слушайте, 4 часа ночи или 4 часа утра. Для каждого ощущается по-разному. Потому что у меня бывают дни, когда я засиживаюсь, там, не знаю, с друзьями в компьютер играю. И тогда это 4 часа ночи. А бывает такое, когда я поспала и такая просыпаюсь, о, 4 часа утра. И потом уже просто не могу уснуть, да? Поэтому всегда у меня это по-разному. Ну что ж, давайте продолжать. Прямо сейчас слушаем композиции. На очереди у нас несколько интересных. Ну а свои любимые композиции вы сможете услышать с часу до двух в программе «Нерабочий полдень». Не пропустите ее.

Завершаем этот час и хочу напомнить, что через 2,5 минутки, то бишь в 11:00, мы с вами услышим выпуск новостей и узнаем, что же происходит в Израиле и мире. Поэтому оставайтесь с нами на волне Первого радио 89.1 FM в это утро 19 сентября в субботу.

0: Твое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
6: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
1: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
9: В Иране казнен осужденный за шпионаж в пользу Израиля. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении Хусейна Федрана, осужденного за шпионаж в пользу израильской разведки Моссад. Об этом сообщают иранские СМИ. Согласно официальным заявлениям, Федран был арестован по обвинению в сборе и передаче израильской спецслужбе секретных данных о военных и ракетных объектах, расположенных в районе Исфахана. В материалах дела утверждается, что он также передавал сведения о персонале военных предприятий. По данным иранских властей, осужденный вступил в контакт с Моссадом из финансовых соображений. В ходе обыска в его доме сотрудники спецслужб обнаружили записную книжку с данными, имеющими гриф «Совершенно секретно». В Тегеране заявляют, что собранная им информация могла быть использована для нанесения ударов по территории Ирана в ходе 12-дневной войны в июне прошлого года. Смертный приговор был приведен в исполнение после того, как его официально утвердил Верховный суд Ирана. 54-летний мужчина получил тяжелые травмы во время езды на велосипеде на шоссе номер 44 рядом с развязкой Нешарим в районе Рамле. Сотрудники МАДА эвакуировали его в больницу Шамира Сафарова в Бер-Якове. Начато расследование инцидента. Как сообщает информационный портал «Вести», США предварительно одобрили сделку по продаже оружия Украине стоимостью около 3 миллиардов долларов. Согласно заявлению Государственного департамента, сделка предназначена для модернизации систем противовоздушной обороны, закупки противодроновых ракет и радаров. Если сделка будет реализована, она будет финансироваться за счет сочетания европейских взносов и утвержденных американских бюджетов военной помощи. На данном этапе речь идет только о предварительном одобрении, и сделка требует окончательного утверждения Конгресса. В Орландо, США, проходит чемпионат мира по теннису на колясках. Сборная Израиля завоевала бронзовые медали. В матче за третье место израильтяне победили сборную Чили со счетом 2-1. Состав сборной Израиля – Гай Сасон, Рои Аберджиль и Ноам Гершони, чемпион Лондонской паралимпиады. Гершони проиграл Диего Пересу. Сасон разгромил Франциско Каюлефа. Матч несколько раз прерывался из-за погодных условий. В парном матче Сасон и Гершони победили Переса и Каюлефа. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны сохранится комфортная температура, переменная облачность, слабый ветер. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 27, на Голландских высотах 29, в Ашкелоне и в Аш-Доде, в Твери, на побережье озера Кинерет 30, в Бершеве 33, на побережье Мертвого моря и в Эйлате 36. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 70 до 130 сантиметров и купание опасно. Это были новости. За развитием событий следите в следующих выпусках.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

11 часов и 6 минут в Израиле. И начали мы его вместе с Doja Cat и... Не, Ники Минаж, извините, Ники Минаж. Знаете, я к рэпу всегда относилась как-то нейтрально. В какой-то степени он мне даже не очень импонировал. У каждого, конечно же, свой вкус. Я говорю сейчас лично про свои ощущения, но я вполне себе, мне очень нравится как бы исполнение Eminem, там, к примеру, 50 Cent, Тупака. Да, это классно, это здорово, но вот не знаю, все-таки что-то не мое. Но почему-то рэп на корейском мне зашел. Не поверите. Мне понравилось. Может, потому что я ни слова не понимаю, конечно, я

говорить: а почему вы не поставили мою песню? А потому что я просто не успеваю обработать все заявки. Извините, извините. Такое происходит. Кто первый встал, того и тапки. Знаете ли, меня мама всегда этому с детства учила. И учитывая, что я всегда просыпалась поздно, потому что я сова. А я думала, сова. Да, ну вот такие вот дела. Ладно, что нас ожидает в этом часе? Будем слушать музыку, естественно, то, для чего мы здесь и собрались. Ну и, конечно же, в 11, ну, плюс-минус 30, там пару минут, может быть, разница. Услышим повтор рубрики «Дикие домашние» от Кристины Кипнис, в которых она рассказывает про какую-нибудь интересную животинку. Ну что, давайте приступать. Красивые песни будут литься на нас прямо сейчас.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
2: Реклама.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
7: Центркар Азур.
8: 03-558-5458. Кондиционеры по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
8: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
11: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
12: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Эта композиция называется «Close your eyes», то бишь «Закрой свои глаза». Ну, окей, можете закрыть глаза, в принципе, но открыть свои ушки. Ведь прямо сейчас мы с вами услышим рубрику «Дикие домашние» от Кристины Кипнис и узнаем что-нибудь интересное о животных, которые живут с нами на одной планете. О ком сегодня будет рассказывать Кристина? А ну-ка, давайте узнаем вместе. Погнали!
1: «Дикие и домашние».
2: Здрасте, мордасти! Это «Дикие и домашние». Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по миру природы, где каждое создание скрывает свои маленькие, но невероятные секреты. Готовы удивляться? Тогда давайте начнем. И сегодня мы отправимся в мир кинкажу. Кинкажу, или медовый медведь, небольшой ночной зверек, обитающий в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Внешне он немного напоминает смесь обезьянки, медведя и кота, но на самом деле ближайшие его родственники – еноты. Его хвост работает практически как пятая конечность. Кинкажу может обхватить им ветку и буквально повиснуть вниз головой. Более того, если он сорвался и удержался только хвостом, он способен вскарабкаться обратно прямо по собственному хвосту. А еще хвост ему заменяет одеяло. Во время сна кинкажу может оборачивать пушистый хвост вокруг себя.
3: Одеяло и подушки ждут ребят.
2: Кинкажу умеет разворачивать задние лапы. Его лодыжки настолько подвижны, что зверек способен спускаться по стволу дерева головой вниз и очень ловко двигаться в обратном направлении. У него язык длиной примерно 13 сантиметров. Им кинкажу достает не только мякоть фруктов, но и нектар из цветов и мед из пчелиных ульев. Формально он относится к отряду хищных, но обожает сладенькое. Основой его меню составляют фрукты и нектар.
4: В мире будет больше радости, если будет больше сладостей, лимонада и пирожных, шоколада и конфет.
2: Кинкажу еще и помогает лесу размножаться. Когда он пьет нектар, пыльца остается на мордочке, а затем переносится на другие цветы. То есть этот пушистый любитель сладкого работает еще и опылителем. Днем его практически не видно. Кинкажу – ночное животное. Днем он обычно спит в дупле или среди ветвей, а после наступления темноты отправляется искать еду. Милый внешний вид очень обманчив. Кинкажу может пищать, шипеть, лаять и довольно громко кричать. В некоторых местах за эти ночные вопли его даже прозвали «плачущая женщина».
5: Плачь, плачь, танцуй, танцуй, беги от меня, я твои слезы.
2: Заводить такого милаху дома – плохая идея. Несмотря на очаровательную внешность, кинкажу остается диким ночным животным. У него острые зубы, болезненный укус, а пик активности начинается примерно тогда, когда хозяину хотелось бы поспать. В следующей рубрике вас ждет еще больше захватывающих фактов о наших пушистых, пернатых и чешуйчатых друзьях. С вами была Кристина Кипнис. Берегите животных. И они ответят вам взаимной любовью и преданностью.
1: «Дикие и домашние». Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Я начал ходить к психологу. Это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
2: Не, не по Фрейду.
3: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
1: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
4: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
3: Реклама.
5: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
6: Вано, вы опять опоздали. Что, опять пробка?
7: Пробка, фольга, штопор, стакан пока нашел. Какая работа? Такое вино. Азнаури.
8: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Мантис, мантис.
11: Мантис. Невероятные запеченные бараньи ребрышки с овощами. Мантис. Решен лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: А можно еще дешевле?
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
12: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
3: Реклама.
15: Первое радио. Всегда с тобой.

утро заканчивается. Да, осталось всего каких-то 5,5 минуточек от утра. Что же делать, что же делать? Конечно же, переходить в день, да, ожидаем полдень. Пока еще не нерабочий, а просто полдень. Так что давайте проведем эти последние минутки утра с замечательной композицией, которая радует нас

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
6: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
7: Реклама.
8: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Французский коньяк Тифон VS. 99,90 за 0,7 литра. Виски Скоттиш Дир. 79,90 за литр. Вино игристое Французский Бульвар. 29,90. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
10: Сушильные машины по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Сушильные машины по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
10: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
13: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
7: Реклама.
14: Первое радио. Всегда с тобой.

Келли Кларксон призывает. Come on, dance with me. Давай, потанцуй со мной. Нет, не буду, Келли, не буду, потому что я не очень хорошо танцую. И я не стесняюсь в этом признаться, потому что у каждого есть свои сильные и слабые стороны, и вот танцы — это не мое. Хотя, знаете, когда я была на свадьбе у подруги, мы с мужем так отжигали, и мне прям говорили, вы что, репетировали? Я понимаю, что это было коряво, да, но все равно мы там взрывали танцпол. И это мы еще были трезвые, кстати. Да, ну было очень забавно. А когда последний раз после этого танцевал, даже не помню такого момента. Не, ну подурачиться-то дома под какую-нибудь классную песню, особенно когда готовишь, убираешься, это одно дело, а вот чтобы на тебя еще в это время смотрели люди, не-не-не-не-не. Ладно, давайте приступать к чему, а к тому, чтобы просто наслаждаться этим днем. У-ху! Наконец-то 12.05 в стране, это значит добрый день, дорогие друзья, с вами я, Алина Дарк. И буквально через часочек мы с вами начнем программу «Нерабочий полдень». Так, у меня уже очередь такая из заявочек имеется. Это замечательно, поэтому давайте, если захотите, чтобы ваша любимая песня прозвучала и ваши поздравления и привет кому-то передались, можете уже потихонечку начинать писать на наш WhatsApp 054-2070-800. А прямо сейчас предлагаю просто вдохнуть и выдохнуть. Ну, вроде так же учат, да? Я не знаю. Я не какой-то там гуру йоги или там подобное, пилатесов всяких. Нет. Поэтому просто предлагаю наслаждаться музыкой, классной атмосферой, ну и, конечно же, позитивом. Почему? Ну, потому что сегодня суббота. А что вам завтра поработать полдня максимум? И то, если кто-то работает. Ну да, я, например, работаю завтра полдня, а потом вечером наступает Йом-Кипур. Так что подготовьтесь к нему хорошенько. Ну что, давайте начинать прямо сейчас у нас. Чтобы послушать все в сети от группы Бандерас. Как вам такой вариант? Нравится, не нравится? Если не нравится, пришлите то, что вы хотите послушать. В следующем часе, конечно же.

0: felt things I didn't wanna, was too afraid to tell ya, but now I think it's time.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
2: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90.
4: В соответствии с условиями мероприятия.
5: Телевизоры по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Телевизоры по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама. Минеральная вода магнезия из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
2: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
3: Посудомоечные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
6: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Просто какая-то комедия.
2: Очень здоровый человек.
3: Он будет рвать на себе рубаху и говорить: мы же хотели.
0: Программа «Вопрос с ребром» с Марком Кричевским. Каждый вторник в 14 часов. Прямая трансляция. В студии политики, общественные деятели, эксперты. Смотрите программу «Вопрос с ребром» на канале Первого радио в Ютубе. «Вопрос с ребром».

Вот и подходит к завершению этот час, а это значит только... Одно? Нет, два. Правильно, две вещи, потому что через пять минут мы с вами услышим выпуск новостей и узнаем, что же происходит в Израиле и мире. Ну а сразу после него начнется программа «Нерабочий полдень». Да, та самая программа приветов и поздравлений и ваших любимых композиций. У меня уже столько заявочек. Надеюсь, успеем. Но все равно еще есть возможность присылать свои сообщения на наш WhatsApp 054-2070-800. Завершаем этот час, переходим в новый. Услышимся совсем скоро.

0: Первое радио.
1: Я начала ходить к психологу. Нет, ребята, психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
2: Не, не по Фрейду.
3: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
1: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
4: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
5: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
3: Реклама.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Только в Центркар. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
9: Центркар Азур. Дерех Ашива 9.
10: Стиральные машины по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Стиральные машины по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
10: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
13: Только Брон стол украшает, с любовью счастья вам желает, чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
14: Ришон Лицион, Эрцель 24, Батьям, Бальфур 96, Кулон, Шинкар 42, Рыховат, Эрцель 196.
3: Реклама.
15: Первое радио. Новости.
16: Евросоюз призвал США пересмотреть отказ в визах палестинской делегации на Генассамблею ООН. Подробнее через несколько секунд. Часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Европейский Союз призвал Соединенные Штаты пересмотреть решение об отказе в выдаче въездных виз членам палестинской делегации, включая председателя палестинской автономии Махмуда Аббаса. Визы необходимы для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая откроется на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни. Напомним, администрация президента США Дональда Трампа намерена 2-й год подряд не разрешить председателю палестинской администрации Махмуду Аббасу въезд в США для участия в Генассамблее ООН. Сирийские власти объявили об аресте одного из лидеров ячейки Исламского государства, ответственной за гибель 3 сотрудников сил безопасности в ходе антитеррористической операции на юге страны. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на государственное информагентство САНА. По данным САНА, силами внутренних дел провинции Дара был задержан Валид Аль-Фалах, один из ключевых руководителей ячейки, причастный к гибели силовиков в городе Ас-Санамейн. Представитель местных властей уточнил, что сотрудники правоохранительных органов погибли при попытке арестовать боевика группировки «Исламское государство». Как заявил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Нуриддин Аль-Баба, в ходе спецоперации были задержаны 5 человек. Операция позволила ликвидировать преступные структуры, связанные с ИГИЛом, ячейки, координировавшие свои действия. Хотя «Исламское государство» лишилось контроля над территориями в Сирии и Ираке, в регионе сохраняются спящие ячейки ИГИЛ, регулярно совершающие нападения. По данным информационного портала «Вести», армия Польши написала в соцсети X, что начала проведение превентивных операций военной авиации для защиты воздушного пространства Варшавы после атак России на Украину. Польская армия сообщила, что повысила уровень боеготовности систем ПВО, а также систем обнаружения и радаров в стране. Система онлайн-голосования в Москве подверглась кибератаке. Об этом сообщило российское информационное агентство «Интерфакс», отметив, что ситуация под контролем. Согласно сообщению, попытки атаки продолжаются, но были отбиты. Вчера в России началось 3-дневное голосование на парламентских выборах, на которых все основные оппоненты правящей партии были досрочно дисквалифицированы. Сегодня на 84-м году жизни умер легендарный итальянский футболист Сандро Мацола. Атакующий полузащитник всю карьеру провел в Интере. Он является 4-кратным чемпионом Италии, 2-кратным обладателем Кубка Европейских чемпионов, 2-кратным обладателем Межконтинентального кубка, лучшим бомбардиром чемпионата Италии 1964-65 годов. В составе сборной Италии Сандро Мацола стал чемпионом Европы 1968-го, серебряным призером чемпионата мира 70-го. Он неоднократно включался в символические итальянские сборные. В 2014 году Сандро Мацоло включен в зал славы итальянского футбола, в 2022 – в зал славы миланского Интера. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны сохранится комфортная температура, переменная облачность, слабый ветер. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 27, на Голландских высотах 29, в Ашкелоне и в Аш-Доде, в Твери и на побережье озера Кинерет 30, в Бершеве 33, на побережье Мертвого моря и в Эйлате 36. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 70 до 130 сантиметров и купание опасно. Это были новости. Далее на первом в нерабочий полдень с Алиной Дарк.
0: По субботам и праздникам.
17: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
17: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
17: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.
17: Закажи, ты, а споем все вместе.
0: На первом радио.

Ну что, как вам начало нерабочего полдня? Именно с такой композиции я решила сегодня начать нашу с вами программу. Ну, как-то соскучилась я по ней. Надеюсь, что у вас есть песни, по которым вы тоже соскучились и хотите услышать их в прямом эфире прямо сейчас в нерабочий полдень на волне Первого радио. Напоминаю, с вами я, Алина Дарк, и да, это... Программа существует для того, чтобы вы могли друг другу передавать приветы, поздравления, хорошее настроение. Ну и, конечно же, услышать свои любимые композиции, если у меня будет возможность их поставить. А я надеюсь, что она будет. Давайте сразу приступать. Значит, у нас есть человек, с которым мы пытаемся сейчас созвониться, дозвониться, потому что он хотел выйти в эфир. Но, к сожалению, как-то не получается, не получается. Поэтому ждем. Хорошо, я обещала ему, что он будет первый, но как-то не складывается. Ладно, в таком случае переходим к сообщениям. Здравствуйте, меня зовут Игорь, и я хочу поздравить с наступившим Новым годом 5787 мою маму Ольгу и пожелать здоровья, счастья, чтобы не болела и чтобы смогла путешествовать, и прошу исполнить для нее песню «Алларит, милая мама». Конечно, так что давайте вместе поздравим вашу маму Ольгу этой песней.

0: люблю. Ой, сразу захотелось позвонить маме, но моя мама сейчас на работе, поэтому позвонить ей не получится. Зато есть люди, которым позвонить получится, и мы сейчас прямо это попытаемся сделать. Потому что ваши любимые композиции должны звучать на волне Первого радио. Итак, а с нами на связи получается Гавриэль. Здравствуйте! Гавриэль, вы нас слышите? Вы с нами на связи? Так, я понимаю, сегодня у нас технически как-то не получается с вами связаться. Ничего страшного, мы попробуем еще обязательно. Ну, а пока буду читать сообщения, которые продолжают приходить на наш WhatsApp 054-20-70-800. Так. Ольга пишет: Алина, добрый день. Включи, пожалуйста, песню «Мадам Брошкина» в исполнении Аллы Пугачевой. Конечно, Ольга, но кажется, у нас появилась возможность связаться с Гавриэлем. Здравствуйте, Гавриэль, вы с нами?
1: Алло.
0: Здравствуйте, Гавриэль.
1: Здравствуйте.
0: Вы хотели кого-то поздравить,
1: да,
0: и передать привет, правильно
1: связь,
0: я понимаю?
1: Одноклассница, с днем рождения.
0: Конечно, мы слушаем ваши поздравления. Я так понимаю, к сожалению, связь сейчас у нас с вами не ловит. Давайте

попробуем, может быть, попозже немножечко еще раз, потому что действительно хочется, чтобы поздравление прозвучало в полном объеме. Человек, который его получает, конечно же, был этому безумно рад. Ну, давайте в таком случае вот продолжим то, что я говорила. Ольга, Алина, добрый день. Включи, пожалуйста, песню «Мадам Брошкина» в исполнении Аллы Борисовны. Конечно, Ольга, для вас все что угодно.

0: Madame Broština, Madame Broština, Madame Broština, Madame Broština.
1: Признавайтесь, кто подпевал. Ну что ж, а мы продолжаем, и у нас тоже есть звоночек. Здравствуйте.
2: Добрый день, это Лев.
1: Очень приятно, Лев, как поживаете?
2: Спасибо, как говорят, Божий

Хорошо, договорились. В таком случае тоже вас с праздниками, естественно, всех нас, израильтян. Ну, а эта композиция звучит прямо сейчас. И для вас большое вам спасибо за звоночек и прекрасного вам дня.

0: Ну что же, а у нас есть следующий звонок. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Добрый.
1: Вы знаете, я ваш постоянный слушатель и гражданин Израиля. Мы в отпуске. Проделали путь по всей Белоруссии. Латвия, Рига, Белоруссия. Причем на антикварных «Жигулях». Вот сейчас мы возвращаемся в Латвию. Белоруссия очень понравилась. Очень шикарная страна, чистая. Минск – шикарный город. Мы уже не первый раз там были. И в связи с этим я хотел вот белорусскую песню именно заказать. «Сябры», которая называется «Лягу-прилягу». Я не знаю, как она точно называется.
0: Да, так она называется, по-моему.
1: Ну вот, наверное, так, да.
0: Хорошо, в таком случае давайте ее послушаем. Вам же удачного завершения вашего путешествия. Завидую, прям завидую.
1: Всего доброго. Всем шаббат шалом. Марха Диматова.
0: Взаимно. Большое вам спасибо. А мы слушаем.

0: Нерабочий полдень.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Сушильные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Сушильные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Смаданный Мани – праздник со вкусом. Креветки XL очищенные – 19,90 за полкило. Красная икра – 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное «Люкс» – 2 банки за 17,90.
9: В соответствии с условиями мероприятия.
10: Запеченные бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Решен ли цион? Ицхак Бен Цви, 23.
3: Холодильники по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Холодильники по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
2: Реклама.
0: Нерабочий полдень.
11: Продолжим нерабочий полдень, потому что заявочек еще очень много, даже не знаю, как мы все их успеем. Ну и так, наконец-то мы можем прочитать сообщение от Гавриэля, потому что, к сожалению, наладить с ним связь не получилось, но он очень хочет поздравить. Итак, читаем. Земфира, одноклассница, поздравляю тебя с днем рождения и желаю здоровья, всех благ тебе. Ну и, конечно же, сказали для вас песню, ну и мы тоже присоединяемся к поздравлениям. До 120, чтобы в жизни все было очень классно, очень радовало вас все и ничего не огорчало. Ну а эта композиция от Гавриэля прямо сейчас прозвучит для вас. А поэтому давайте послушаем. Сегодня вся техника, видимо, восстала против меня. Я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Ничего страшного, я терпеливая.
12: Знаешь, а ведь годы, они как птицы. Летят, но оставляют в душе самое теплое. С днем рождения тебя!

со счастьем и светом. И будет любовью всех близких согрета. Желаю чудесных, волшебных мгновений. Скажу от души тебе: с днем рождения!

Ну что же, а мы продолжим. Да, заявочек очень много, времени очень мало. Так, пишут нам, Роман пишет. Привет, Первое радио, поздравляю вас с 25-летием успеха, желаю вам всего лучшего. А также можно поставить песню для друга. Песня называется «Take You Out» для друга Алексея от Романа. Конечно, можно, давайте вместе послушаем.

0: Пишет нам Кирилл 226. Привет, Алина, с праздниками тебя, всего самого наилучшего. Главное, любовь и здоровье. Если успеешь мою просьбу, то The Flappard Love Bites. Спасибо, Кирилл 226. А знаете, а я ведь успеваю, поэтому давайте послушаем, Кирилл, для вас, ну и для нас всех.
1: If you could live in your service, magic.

0: Рабочий полдень на Первом радио.
1: Реклама.
2: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
5: Стиральные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Стиральные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
9: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть – вот наш девиз.
10: Ришон-Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
1: Реклама.
0: Нерабочий полдень на Первом радио.
11: Продолжаем программу «Нерабочий полдень» в темпе вальса, потому что времени совсем нету. Всем привет, Первое радио и ведущим «Нерабочий полдень». Я Феликс из Петахтиквы, постоянный слушатель. И спасибо, что вы радуете всех слушателей, и дай бог вам здоровья до 120. А также, если можно, песню для самой хорошей, любимой женщины Людмилы. Все будет хорошо. Спасибо, Акмар Хатьматова, спасибо и вам. Ну что, Людмила, для вас.

0: Жизнь такое спортлото.
1: Ну что, действительно, все будет хорошо. Все будет у нас хорошо. Особенно хорошо после следующего звонка. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я Саша из Петахтиковы. Хочу поздравить с новым Ирийским годом.
1: Чудесный выбор, да, действительно, очень хороший выбор. А давайте в таком случае послушаем вас тоже с праздниками, всего вам самого замечательного.
2: Спасибо, до свидания, всего хорошего.
1: Спасибо большое, оставайтесь на волне Первого радио. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slam to my

А следующее сообщение от нашего постоянного слушателя. Шимшон нам пишет: «Всем хорошего дня. Хотел бы послушать песню, которая много лет назад открыла для меня Аллу Пугачеву как композитора. Сонет Шекспира». Спасибо, пишет Шимшон. А давайте послушаем вместе и откроем для себя ее заново.

Capri.

Вот потихонечку и подходит к завершению на сегодня программа «Нерабочий полдень». Успеваю поставить только одну песню, представьте себе. Ян пишет: «Приятной субботы всем и хорошего настроения. Алина, поставь, пожалуйста, песню «Пью с твоих долонь» группы «Друга река». Ян, конечно же, ставлю прямо сейчас. И на этой ноте мы завершаем нерабочий полдень и передвигаемся дальше. Надеюсь, что вы хорошо проводите этот день, субботу, 19 сентября, на волне Первого радио.

0: Нерабочий полдень на Первом радио.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мани».
7: Только в Center Car. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
8: Center Car Azur.
7: Дерех Ашива 9.
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Реклама.
10: Первое радио. Всегда с тобой. I wanna.

0: Видели бы вы, какими глазами на меня сейчас смотрит Андрей Эйнштейн, потому что ему безумно нравится эта песня, он прям в восторге.
1: Слушай, это моя любимая песня в караоке. Я просто, да.
0: А как же...
1: Обожаю. Она у меня на 100 баллов выходит. Обожаю, когда вот этот колобочек бегает. Вот I wanna, I wanna.
0: Я знаю, песню лучше.
1: И конца, и края этому не видно.
0: Текила? Текила!
1: Тоже хорошая песня для караоке. Их можно подряд.
0: Слушай, это комбо будет, надо как-то попробовать.
1: Да. Знаешь же, что есть на свете вот люди, которых называют караокеры, да? Которые всю неделю готовятся для того, чтобы вот в пятницу, там, допустим, прийти в клуб и порадовать всех и показать, как они круто поют песню. Что-то барабаша сразу вспомнил. «Сибирские морозы». Допустим. Вот, а можно вот так вот прийти, тоже с серьезным видом, и вот исполнить, допустим, вот это.
0: Особенно эти песни подходят людям, которые не совсем уверены в том, что они хорошо прям исполняют какие-то другие песни. Вот это прям, по-моему.
1: О чем ты говоришь? Наоборот, люди, которые хуже всего исполняют какие-либо песни.
0: Я пыталась обойти эту тему.
1: Они больше всего уверены в себе и в своей неотразимости.
0: Я знаю.
1: Это замечательно.
0: Это одна из причин, почему я перестала ходить в караоке.
1: У нас как-то с нашей компанией в Риге была ночь караоке, куда мы завалились в изрядном подпитии.
0: Угу, а чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью?
1: Там было не чрезмерно.
0: Не чрезмерно, да?
1: Не чрезмерно. Вот примерно вот так вот было. В самый раз. Мы исполнили все самые дурацкие песни, которые вспомнили. Вот, в конце концов, закончилось тяжелым металлом в перемешку с мистером Кредо «Долина, чудная долина». Ну, такое. Было очень смешно. Ужасно.
0: Я помню, у меня был знакомый...
1: В 5 утра мы остались единственные люди там. Бармены на нас смотрели неодобрительно, скажем так. Все хотели домой.
0: Была история, мы когда студенческие годы, была, значит, у нас компания, присоединялся к нам периодически, ну, как бы другая компания. И вот из той компании мальчик очень любил в караоке всегда петь одну песню. Он больше ничего, по-моему, толком не пел. И он пел. Он украинец стопроцентный, он никак с этим не связан, но он пел. Ты знаешь, мама, Армения моя, еще таким акцентом.
1: Ай-яй-яй, осуждаю.
0: Я не знаю, почему он выбрал именно эту композицию, но она ему безумно нравилась, и он считал, что он поет ее аки-боженька, и каждый раз ее пел.
1: Ну, почему нет? Это, знаешь, как, по-моему, у Бориса Борисовича Гребенщикова была песня под названием «Тайный узбек» или что-то такое, а вот он просто тайный армянин.
0: Да, возможно. Может, он хотел переехать, кстати, надо будет узнать, каким-то образом переехал ли он. Сбылась ли его мечта?
1: Сейчас многие переехали в Армению, вне зависимости от их мечт.
0: Ну да, ну ладно, что ж, давай начинать. Сейчас послушаем Анжелику Варум и «Пятница». Интересный состав с песней «Весна». Погнали!

наступают на пятки, звуки играют в прятки, сладкие взятки, прячутся их не достать, до них не добраться, можно смеяться, не приземляться, трудно понять.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Грузинский вино – 7 буквы. Первый – буква А.
8: По горизонтали или по вертикали?
7: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури!
9: Азнаури – истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Лэптопы по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Лэптопы по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
10: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
13: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Если кто не узнал, это Диана Арбенина с песней «Актриса».
1: Сразу мне напомнило, что буквально на днях я в Инстаграме наткнулся на ее новую песню «Рилс». Все как надо. И мне это напомнило желание некоторых других российских артистов молодиться. Знаешь, ты замечал за ними такое, что вот они какую-то там, какую-то не по возрасту одежду на себя надевают. Mm-hmm. Я молчу про пластические операции, это вообще отдельно. Mm-hmm. И про конкретно Филиппа, потому что это... Потому что он начал молодиться и вообще быть модным, йоу, еще там в каких-то лохматых 90-х годах.
0: Угу.
1: Ну, то есть, если ты помнишь, был такой шлягер «Зайка моя».
0: Это
1: был рэп от Филиппа Киркорова.
0: А в детстве знаешь, как я любила эту песню?
1: Ну, так вот, Диана Арбенина тут решила тоже читать рэп. Просто... А, ты нашла, да?
2: И пишем второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится.
1: Йоу, рэп, дискета, скейтборд.
0: Ты расскажи, как она еще выглядит в клипе.
1: Да, замечательно, все как нужно.
0: Интересно, вот прям, знаешь, такой стиль.
1: Да.
0: Поэтому, если вам интересно, загляните.
1: Кепка задом наперед, все вообще.
0: Боксерские перчатки.
1: Дальше следующая ассоциация у меня только знаменитый номер Евгения Петросяна, где это про «Эй, девчонка, в 17-м ряду».
0: Называется «The Punisher».
1: Ну, классно.
0: Каратель такой, да, получается.
1: Вот ты как относишься к стремлению музыкантов внезапно перепрыгнуть в какой-то, в кавычках, там, модный стиль, как-то вот модно себя показать,
0: знаешь,
1: даже если они известны, ну, с какой-то другой стороны.
0: Мне недавно попался рилс, где говорят... Маранди, помнишь исполнителя?
1: Да, про Angels была песня, румынская группа такая.
0: А вот я ее, кстати, вот сейчас и поставлю вот сюда, вот так вот, да, на ней поговорим.
1: Угу.
0: Вот, та самая песня.
1: Ну.
0: И, значит, говорят, вот посмотрите, как он выглядел тогда, в 2002 году, когда он выпустил эту песню. Ну, такой пацан, типа и пацан. И посмотрите, как он выглядит сейчас. И он на сцене стоит и поет. А ему сейчас, по-моему, 43 года, если не ошибаюсь.
1: Ну.
0: И он прекрасно выглядит для 43 лет.
1: Ну.
0: Говорят, как будто ему за 70, там, я не знаю. И посмотрите, как он сохранился. А как должен мужчина в 43 года выглядеть? Алло, он прекрасно выглядит. Ну да, там видно, что немножечко укольчики какие-то есть, как бы, потому что лицо изменилось, видоизменилось, да?
1: Угу.
0: Ну, нормально, вполне себе... А, точно, тебе ж тоже
1: ровно.
0: Определенное.
1: Ну, ровно такое же количество, да. Вот пока без укольчиков держимся, держимся.
0: Ты просто Дриан Грей какой-то, в чем твой секрет?
1: Пью. Витамины.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
3: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
5: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез «Слобода» 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мани».
6: Только в «Центркар». Автомобили «Тойота», начиная от 700 шекелей в месяц.
7: «Центркар Азур».
6: Дерех Ашима 9.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Меня очень веселит, опять же, простите за мои маленькие музыкальные замечания и чрезмерные познания, но это вот продакшн Тимберленда. Все мы его знаем по всем хитам 2005 года, в том числе Тимберлейка, Нелли Фортадо и так далее. Можно сразу отличить, если там кто-то языком цокает, вот делает какие-то такие битбокс, какие-то звуки, это значит его. Так вот, он ездит сольно, выступает сам по себе, без Нелли Фортадо, без Джастина Тимберлейка. И он исполняет, в кавычках, вот все эти песни, в которых не он поет, в которых он иногда кричит «Е!» или что-нибудь.
1: И что происходит? Просто идет музыка?
0: Просто идет музыка вот полностью, и если у него там партия «Е!» он ее исполняет живьем. 5 минут ничего не происходит, ну вот он стоит на сцене, танцует, один человек на сцене стоит, звучит фонограмма вот этой вот песни. Ну то есть вот в случае с этой песней, если он ее исполняет, он там, наверное, делает... А-а-ау. Вот эти звуки. Это прекрасно. Я видел просто некоторые видео, где люди недоумевали, скажем так, что это за концерт такой, а я бы заплатил прям посмотреть.
1: Буквально, по-моему, в прошлом или позапрошлом году, когда это было, был тоже скандал с Джастином Тимберлейком, что он на многих своих песнях давал микрофон в зал, типа «давай». Мы пришли тебя слушать, а не сами петь, потому что он просто вот реально всю песню не пел ни слова, он просто в зал там. Не, ладно, там он такой типа «Эй! У-у-у!»
0: Я неоднократно замечал, так выступают еще некоторые певцы, когда у них подходит время в песне для какой-то сложной партии, и там высоко что-то нужно спеть. Они такие: «Нет, сегодня не тот день, даже не буду пробовать. Все поем со мной». А как мы знаем из недавнего скандала с Ромой Зверем, некоторые еще и обижаются, если зрители не поют. Вот, и называют их нехорошими словами.
1: Ой, да. Ну что же, будем завершать.
0: Интересно, а если Тимберленд хочет, чтобы кто-то за него крикнул «Ей!» или сделал вот все эти звуки, он тоже микрофон взял? Ну-ка, все вместе. На африканском диалекте.
1: Кстати, эта песня мне безумно нравилась, когда я была подростком, клип помню, я прям такая: «Оу, Джастин Тимберлейк, вау!» Не то, что я прям была дико фанаткой, но вот эта песня мне очень-очень нравилась.
0: А вот его, вот часть Тимберленда мы пропускаем.
1: Вот, и все. Послушай.
0: Да. Ну, представь, до этого он 3 минуты стоял на сцене, потанцовал.
1: 3,5, попрошу.
0: Замечательно.
1: Ладно, все,
0: всем бы такую работу.
1: Буду с вами прощаться до вторника, да, потому что все-таки завтра вечером начинается Йом-Кипур. Итак, дорогие друзья, я всем говорю: Гмар Хатиматова.
0: Будешь цом держать?
1: Все, пока!
0: Понял.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: Реклама.
6: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
6: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
9: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
10: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
11: Сочная самса и хрустящие чебуреки. Мантис. Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
6: Сушильные машины по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Сушильные машины по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
6: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Реклама.
12: Первое радио. Новости.
13: В Джебалии убит сын гендиректора Минздрава Газы. Подробнее через несколько секунд.

15 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По данным информационного портала «Вести» со ссылкой на сообщения палестинцев, в результате израильского удара в западной части лагеря Джебаля на севере сектора Газа был убит Басир Мунир Аль-Барш, сын генерального директора Министерства здравоохранения Газы доктора Мунира Аль-Барша. Более подробная информация уточняется. В Саудовской Аравии в международном аэропорту имени короля Халида в Риаде наблюдались пламя и большое грибовидное облако. Об этом очевидцы сообщили информационному агентству Reuters. По данным информационного портала «Вести», в Турции сообщили об аресте 201 подозреваемого в рамках операции против международной мошеннической сети «Форекс», связанной с Израилем. Согласно сообщению, 9 подозреваемых являются израильтянами. Министр юстиции Турции Вилмаз Тунч заявил, что мошенническая сеть использовала компании, действующие под видом сервисных центров, чтобы заманить граждан из разных стран в фальшивые инвестиции в «Форекс» и криптовалюты. В МИД подтвердили, что израильтяне действительно были среди задержанных в этом деле и сообщили, что вопрос находится на рассмотрении. Городской совет польского города Кельце принял решение прекратить партнерские отношения с израильским городом Рамле, длившиеся с 2006 года. За принятие соответствующей резолюции проголосовали 16 депутатов, трое выступили против, двое воздержались. Инициатором разрыва партнерства выступила левая партия «Разем» совместно с общественными активистами, которые подали в городской совет гражданскую инициативу, собрав подписи жителей. Авторы инициативы объяснили свое требование протестом против действий Израиля в секторе Газа, а также правозащитными отчетами, касающимися условий содержания палестинцев, расположенной в Рамле тюрьме. В ходе выступления активисты также упоминали гибель польского волонтера Дамиана Соболя в результате израильского удара по гуманитарному конвою организации World Central Kitchen в секторе Газа в 2024 году. Ключевую роль в принятии решения сыграли депутаты от гражданской коалиции, ранее выступавшие против этого шага. Представители фракции пояснили смену позиции отсутствием реального взаимодействия между городами в последние годы и фактами нарушений прав человека. В поселении Хермеш накануне был выявлен случай бешенства у собаки. Всем, кто контактировал с этой собакой или с бродячими животными, в период с 1 по 18 сентября включительно рекомендуется срочно обратиться в управление здравоохранения в Нетании. Обратиться можно в медпункт Нетании по адресу Бенцви 18 или в ближайшее учреждение здравоохранения для оценки необходимости профилактического лечения. Вечером и в выходные следует обращаться в больницы. Предварительная запись не требуется. Минздрав просит родителей, чьи дети находились в Хермеше, проявить бдительность и выяснить, не контактировали ли они с животными. В случае укуса или царапины, нанесенной домашним или диким животным, следует немедленно промыть рану проточной водой с мылом около 10 минут, обработать антисептиком и как можно скорее обратиться за медицинской помощью. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны сохранится комфортная температура, переменная облачность, слабый ветер. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 27, на Голландских высотах 29, в Ашкелоне и в Аш-Доде, в Твери, на побережье озера Кинерет 30, в Бершеве 33, на побережье Мертвого моря и в Эйлате 36. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 70 до 130 сантиметров и купание опасно. Это были новости. Далее на первом Шавуатов с Андреем Оренштейном.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: Давненько не слышали. Си. Уважаемые, прекрасного настроения всем, кто рядом. 89.1 FM. Меня зовут Андрей Эйнштейн, как и было сказано. И это программа «Шавуатов». Действительно, каждую субботу, а также по праздникам, встречаемся здесь с 3 до 8 часов вечера. Вместе проводим время, слушая наш музыкальный плейлист и отдыхая в преддверии новой рабочей недели. Несмотря на то, что придется нам, ну, в некотором роде тоже отдохнуть, начиная с завтрашнего дня, по крайней мере, не быть занятым рабочим процессами. Несмотря на это, давайте использовать субботу, как полагается, друзья, наслаждаться отдыхом, слушать хорошую музыку и, возможно, заниматься собой, забить, в конце концов, этот гвоздь в стене, который давным-давно вам не дает покоя, особенно вашей дрожащей половине. Ну, или просто давайте обо всем об этом забудем до следующей недели, как тоже происходило не раз, и все-таки к отдыху, друзья, и к нашему музыкальному плейлисту, который вы можете использовать, как вам заблагорассудится. Делайте погромче, потише. Впереди у нас следующие музыкальные композиции. Валерий Меладзе отправит нас в свободный полет. Также послушаем That's How I Feel About You от London Beat. Ну, а открою этот музыкальный час легендарный Depeche Mode и не менее легендарная Enjoy the Silence.

0: Вопросы бывают простые.
1: Я давно хотел вас спросить, как художника.
0: Серьезные.
1: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
1: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
1: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
2: с Марком Кричевским.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
1: Операцию я беру на себя.
3: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
4: Удивительный Савва Савостов.
5: Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки.
4: И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
6: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета.
7: Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
8: Первое радио.
7: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
9: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
10: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
11: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888. 03-94-94-888.
9: Реклама.
12: Сладость жизни в Новый год только Брон вам принесет.
13: Ришон Лицион, Эрцель 24, Батьям, Бальфур 96, Кулон, Шинкар 42, Рехобот, Эрцель 196.
14: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
15: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
16: А можно еще дешевле?
15: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
16: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
17: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
15: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
18: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
19: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
9: Реклама.
20: Шавуатов на Первом радио.
21: С возвращением после рекламы, уважаемые, прекрасного настроения всем, кто рядом. Это программа Шавуатов на 89.1 FM. Продолжаем слушать хорошую музыку и отдыхать в преддверии новой недели, в том числе и рабочей. В ближайшем будущем у нас «Ты не уйдешь», Леонид Агутин. Также повтор рубрики «Сундук Баха» от Светланы Карабут. На радость всем любителям классической и не только музыки. А прямо сейчас Нелли, рэпер, гремевший в 2000-х, бывший, ну, буквально примером звучания, сделавший очень хорошие деньги, в том числе на рингтонах. Тогда мне стало даже интересно, а чем он сейчас занят. Все у него в порядке, он в основном выступает сейчас в рамках, видимо, подписанного контракта в казино по Америке и даже каким-то образом умудрился одному из стриминговых сервисов продать свое собственное шоу про то, как он, собственно, живет, как у него дела, как у родителя и какие у него отношения в браке. Люди смотрят, ничего.

0: Дундук Баха.
1: Израильская опера в минувшее воскресенье представила программу нового сезона, и здесь интересна не только сама афиша. Потому что вместе с новым сезоном театр фактически объявляет о серьезной перестройке своей художественной стратегии. В руководстве появляется новая фигура. Режиссер Шерит Левайс назначена художественным руководителем израильской оперы. Маэстро Дан Эттингер сохраняет пост музыкального руководителя еще на 4 года, а старшим художественным советником становится Мартин Энгстрем, человек с очень серьезным международным опытом. Энгстрем более полувека работает в музыкальной индустрии. В разные годы он сотрудничал с Гербертом фон Караяном и Леонардом Бернстайном, работал в Deutsche Grammophon с артистами на ранних этапах их международной карьеры, например, с Анной Нетребко и Ланг Лангом. А в 1991 году вместе с Ави Шушани основал фестиваль «Вербье». Сегодня это один из самых важных международных музыкальных фестивалей. И теперь его задача в израильской опере не просто советовать по художественным вопросам. Речь идет о международных партнерах, совместных постановках, приглашении зарубежных артистов и, что особенно интересно, продвижении израильских исполнителей за пределами страны. Ну а сама программа сезона довольно амбициозна. Откроется он в октябре волшебной флейтой Моцарта, постановкой Николауса Хабьяна, которую израильская опера должна была показать еще в юбилейном 40-м сезоне, но война заставила перенести спектакль. В ноябре нас ждет Питер Граймс Бенджамина Бриттена в постановке польского режиссера Мариуша Трилинского – одна из знаковых опер 20 века. Для израильской сцены особенно интересно, что спектакль создается совместно с Польским государственным театром оперы и балета. Зимой будет «Бал-маскарад» Верди и «Фауст Гуно». Причем «Фауст» возвращается в постановке Стефана Пода, режиссера, хореографа и художника, которого из-за его стремления к абсолютному единству спектакля называют мастером тотального искусства. Здесь центральным элементом сценографии становится гигантское кольцо, буквально определяющее пространство постановки. Весной появится новая версия севильского цирюльника Россини. Причем действия обещают перенести из вполне привычной нам Севильи в какой-то почти сюрреалистический мир иллюзий, где ничто не является тем, чем кажется. Но, пожалуй, самое важное событие сезона – не классика, а мировая премьера. В мае впервые будет представлена «Отверженная» – новая израильская опера композитора Йонатана Кнаана и режиссера Идо Риклина. Эти же авторы работали над «Теодором». Действие происходит в Твери в 1938 году. В центре истории молодая певица Бахия, оказавшаяся между двумя мирами и двумя народами. История основана на реальных событиях, а сама опера будет исполняться сразу на трех языках – иврите, арабском и английском. И завершится сезон в июле «Кармен Бизе». Причем, как сказал на презентации сезона дирижер Дан Эттингер, «Кармен» станет своеобразной «Месибат Сиюм», такой финальной вечеринкой сезона, где выступят лучшие из лучших. Получается довольно показательный баланс. С одной стороны, произведения, которые давно стали частью мирового оперного канона от Моцарта до Бизе. С другой – Бриттен, которого не так часто можно услышать на израильской сцене, международные совместные постановки и, наконец, новая опера, написанная здесь и сейчас. И, пожалуй, главный вопрос этого сезона даже не в том, насколько хороша будет каждая отдельная постановка. Интереснее другое – сможет ли новая художественная команда одновременно сохранить публику, которая приходит на Моцарта и Верди, и привести в оперу тех, кому кажется, что опера – это искусство из другого времени. Похоже, именно на это израильская опера сейчас и делает ставку. На сегодня все, но о новой истории, кто как творил и чем вдохновлялся, расскажу я, Светлана Карабут, в свежем выпуске.
0: Сундук Баха.
2: Шавуа Тов на Первом радио.

0: 22-е управление телевидения и радиовещания желает приятного прослушивания слушателям регионального радио. Рашучния всегда для вас.
1: Реклама.
2: Смада Неймани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красная икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях Мада Неймани.
3: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
4: Только в «Центркар».
5: «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
6: «Центркар Азур».
7: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. «Интеллиго» раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
8: 03-944-1111.
7: «Интеллиго».
8: 03-944-1111.
1: Реклама.
9: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
10: Весели.
9: Молодец, понял.
10: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуатов.
11: На Первом радио.
12: С возвращением после рекламы, уважаемые, прекрасного настроения. Всем чир, радиоприемники настроены на 89.1 FM. Продолжаем вместе с Первым радио слушать хорошую музыку и отдыхать в преддверии новой рабочей недели, а также Йом-Кипура, естественно. Далее в нашей музыкальной, в том числе, программе, в основном музыкальной, «Любовь от Наргиз», также «Quanto Amore Sei» от Эреса Рамазотти. А прямо сейчас наш эфир продолжит Эмилия с рассказом про большой-большой мир.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
6: Реклама.
7: Телевизоры по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Телевизоры по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
10: Только Брон стол украшает, с любовью счастья вам желает, чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
11: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
12: Вано, вы опять опоздали! Что, опять пробка?
13: Пробка, фольга, штопор, стакан пока нашел. Какая работа? Такое вино, Азнаури.
14: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
15: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
6: Реклама.

0: 4 часа дня в Израиле. Здравствуйте!
1: Мы бодры, веселы!
2: Стоп, стоп, стоп, стоп! Бодры надо говорить бодрее, а веселы как?
3: Веселее!
2: Молодец, понял.
4: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
5: Шавуатов на Первом радио.
6: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
0: День добрый всем, чьи радиоприемники настроены на 89.1 FM. Это программа «Шавуатов». Каждую субботу встречаемся здесь, чтобы 5 часов слушать хорошую музыку и отдыхать в преддверии новой, иногда даже рабочей недели. Если вам нужен какой-то повод и недостаточно всех произошедших праздников, всех праздников каких-либо других персональных и того, что сегодня суббота. Сообщаю, что сегодня, во-первых, Международный день хирурга. Вот, это замечательные специалисты, которых лучше бы видеть пореже, чего вам желаю всем, а им желаю еще больших зарплат. А также день рождения смайлика, 44 года, как уже этот символ вместе с нами. И сколько его вариаций сейчас есть в мессенджерах, вот это интересный вопрос, и сколько из них вы используете. В ближайшем будущем, дамы и господа, в нашем эфире в честь всех произошедших, происходящих и прочих праздников и других событий Рэйвен Леной, надеюсь, правильно произнес имя, фамилию, Love Me Not, также «Время, вода» от другого от коллектива, в названии которого тоже есть другие жидкости, «Чай вдвоем», но откроет этот музыкальный час Foreigner и I Wanna Know What Love Is. Давайте же вместе узнаем.

0: Вопросы бывают простые.
1: Я давно хотел вас спросить, как художник, художника.
0: Серьезные.
1: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
1: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
1: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
2: с Марком Кричевским.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
1: Операцию я беру на себя.
3: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
4: Удивительный Савва Савостов.
5: Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки.
4: И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
6: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
7: Реклама.
8: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
9: Настольные плиты по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Настольные плиты по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
9: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
12: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
7: Реклама.
13: Шавуатов на Первом радио.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял. Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
2: Шавуатов. Шавуатов. Шавуатов на Первом радио.

0: Звучит похоже на тост. Only can get better. Это может стать только лучше. Silk City и Daniel Merriweather только что в нашем эфире в продолжении субботнего эфира и программы Shavuot Off на 89.1 FM. 16 часов и 39 минут в Израиле. Впереди у нас поцелуй и укус от Найка Борзова. Сразу после рекламы также услышим совсем скоро Дайда и Thank You. Но прежде всего послушаем немножко рекламы.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
2: Я это... Шо? Опять?
3: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
4: «Снова Вергунова».
2: Сейчас спою.
3: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
2: Спасибо.
3: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
2: Ты заходи, если что.
3: Реклама.
5: Вано, вы опять опоздали. Что, опять пробка?
6: Пробка, фольга, штопор, стакан пока нашел. Какая работа? Такое вино. Азнаури.
7: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Машину покупаем только в Центркар Азур.
8: 03-558-5458.
10: Стиральные машины по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Стиральные машины по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
10: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
7: Реклама.
13: Шавуа Тов на Первом радио.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Холодильники по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Холодильники по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
6: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
7: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
8: С разрешения Министерства финансов.
9: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: Цааль нанес удары по инфраструктуре Хизбаллы на юге Ливана. Подробнее через несколько секунд. В 17:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Сегодня утром одно из инженерных транспортных средств Цааля наехало на взрывное устройство, установленное боевиками Хизбаллы в зоне безопасности на юге Ливана. В результате инцидента двое военнослужащих Цааля получили легкие ранения и были доставлены для оказания медицинской помощи. Их семьи извещены об инциденте. В ответ на это силы Цааля незамедлительно атаковали ряд объектов инфраструктуры в нескольких районах на юге Ливана. Среди пораженных целей – наблюдательные пункты и объекты, используемые боевиками Хизбаллы для подготовки и осуществления атак на израильских военнослужащих. Ицек Браши, режиссер новостного департамента общественной вещательной корпорации КАН, погиб в дорожно-транспортном происшествии, когда ехал на велосипеде по шоссе 44 в районе развязки Нешарим около Рамли. Коллеги и руководство корпорации КАН отметили высочайший профессионализм и преданность делу Ицека Браши. Он работал на телеканале практически с момента его основания в 2018 году и руководил трансляциями как в обычное время, так и в периоды военных конфликтов. У Ицека Браши остались жена Ширли и трое детей Карен, Руи и Ит. Родственники Фатиме Ар-Раджаби, тело которой было обнаружено вчера на востоке Иерусалима, заявили, что она была убита должником. Подозреваемый был задержан полицией накануне. Он убил женщину, когда она потребовала вернуть ей долг в размере 60 тысяч шекелей. По словам членов семьи, подозреваемый погряз в долгах из-за азартных игр. Убив Фатиму, он спрятал тело женщины в пещере неподалеку от своего дома в районе Атур. Родственник погибшей Тайсир Ар-Раджаби сообщил, что подозреваемый также похитил принадлежавший Фатиме золотые украшения, наличные деньги и банковскую карту, с которой впоследствии снял дополнительные средства. По данным газеты «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на британские источники, Израиль заявил о приостановке строительства в районе зоны И-1, что фактически прерывает территориальную непрерывность палестинцев между Рамаллой и Бет-Лехемом и соединит Маале-Адумим с Иерусалимом. В Израиле это отрицают. В американской газете отметили, что за 4 недели до объявления санкций против поселений в Иудее и Самарии министр иностранных дел Эд Милибенд разговаривал со своим израильским коллегой Гиденом Саром. Разговор описывается в публикации как напряженный, и три источника утверждали, что Сар ясно намекнул, что тендеры на строительство в этом районе не будут открыты до выборов 27 октября. Через неделю после разговора Израиль объявил о строительстве еще 1200 квартир в зоне И-1. Телеканал MSNBC сообщил, что его корреспондентам не разрешили войти на территорию Белого дома после того, как президент Дональд Трамп объявил о запрете для журналистов этого канала, а также CNN и Политику освещать события в резиденции. Как сообщает информационный портал Вести, аргументация Трампа состоит в том, что они распространяют фейковые новости. Телеканал заявил, что будет защищать права, предоставленные первой поправкой Конституции США, и сообщил, что Белый дом принадлежит американскому народу, а решения, принимаемые в нем, финансируются налогами американцев. И о погоде. Завтра, 20 сентября, на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится. Ясно, слабый ветер до 4,8 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность высокая. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 27, в Твери, на побережье озера Кинерет 31, в Бершеве 33, в Эйлате 36 градусов. Это был итоговый выпуск новостей. Информационная служба заканчивает свою работу и прощается с вами до завтра. А эфир на Первом продолжает Андрей Оренштейн.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: Большое спасибо Лидии Топельберг за итоговый на сегодня выпуск новостей. Ну а мы возвращаемся к нашему однажды и раз и навсегда намеченному плану и к программе «Шавуатов», которая имеет место быть здесь, на Первом радио, каждую субботу с 3 до 8 часов вечера. 5 часов музыки и ничего, кроме музыки. Все наши аналитики, специалисты в самых разнообразных вопросах тоже, надеюсь, отдыхают и готовятся, разминают свой речевой аппарат, тренируют свое красноречие на кошках, вполне может быть, или на прочих других домашних питомцах. Ну а меня зовут Андрей Оренштейн. Вместе с вами здесь отдыхаю, слушаю хорошую музыку. Так давайте же продолжим. Впереди в нашем музыкальном плейлисте, который вы можете использовать как вам заблагорассудится, делать погромче, потише, танцуйте под него или спите на диванчике. Елена Темникова, «Обнимаю», Анастейша, «I'm all in love», открывает этот музыкальный час, Кадебастани и «Castle in the Snow».

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
4: Большой город, бешеный трафик, стройки, шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
5: Первое радио.
4: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
6: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
7: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
8: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
7: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
9: Первое радио.
10: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
11: Имейте совесть! 2 часа ночи!
10: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
12: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
6: Реклама.
0: Только в «Центркар». Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. «Центркар Азур».
13: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. «Интеллиго». И вся картина становится ясной. 03-944-1111. «Интеллиго». 03-944-1111.
14: Лэптопы по самым низким ценам.
15: А можно еще дешевле?
14: Лэптопы по самым низким ценам.
15: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
16: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
14: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
6: Реклама.
17: Шавуа тов на Первом радио.

0: Только что в нашем эфире Карли Рай Джепсон, которая однажды попала на радары со своим суперхитом «So Call Me Maybe». Этот трек назывался «Let's Be Friends». И интересная штука. У нее буквально вот на днях вышел новый альбом под названием «Day and Night». Это уже 8-й студийный альбом. Я вот читаю рецензию на этот самый альбом. И, во-первых, ее в этой рецензии именуют уже ветераном поп-сцены. Ничего себе, как дети чужие быстро растут. И, во-вторых, этот альбом... Мало того, что он 8-й, он еще и идет 1.5 часа. Вот это да, это, конечно, смело в нашу эпоху тиктоков и 20-секундных отрывках записать 1.5 часа музыки, которую кто-то, видимо, все-таки должен послушать. Ну, а о том, что мы должны послушать, не обязаны, но можем. Впереди Quest Pistols, «Ты была светом», а прямо сейчас в нашем эфире повтор рубрики от Екатерины Вергуновой «Кино и котлеты».
1: Кино и котлеты. Готовит снова Вергунова.
2: Да, это я, и зовут меня Катерина. Сегодня попробую объяснить вам, как не перепутать учреждение с романтическим рестораном. А заодно приготовим блюдо, ради которого даже самый суровый начальник сбросит маску мымры и откроет банку с балкона.
3: Вы утверждали, что я черствая.
4: Почему мягкая?
3: Бесчеловечная.
4: Человечная.
3: Бессердечная.
4: Сердечная.
3: Сухая.
4: Мокрая.
2: Как часто вы смотрели служебный роман? Правда же кажется, что это идеальная история. Бесконечная. А ведь все началось вообще-то не с кино. В 1971 году Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский написали пьесу «Сослуживцы». Спектакль шел с огромным успехом в десятках театров по всей стране. Но Эльдару Александровичу ужасно не нравились чужие постановки. И тогда он решил: хочешь сделать хорошо – сними сам. Вот такой кинематографический винегрет. Про тайный язык советских учреждений все помнят, надеюсь. В фильме герои изъясняются на невероятно сочном, канцелярско-бытовом диалекте, где сухие отчеты переплетаются с живыми эмоциями. Фразочки вроде «Да на тебе пахать надо!» и «Мы вас любим!» где-то в глубине души, где-то очень глубоко, моментально ушли в народ и стали крылатыми сразу после премьеры. Бронзовый крылатый конь, которого с таким трудом тащит Новосельцев, настоящий киногерой. Напомню, эта же самая скульптура «Персей и Пегас» снимались в «Бриллиантовой руке», «17 мгновений весны», «Ширли-мырли» и даже в «Заводном апельсине» Стэнли Кубрика.
3: Спасибо, да? Хорошая лошадка.
4: Это не лошадка, это мамонт какой-то. Давайте приедем уже.
2: Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков, этот дуэт сложился вовсе не случайно. Рязанов изначально писал сценарий именно под них и даже отказался от традиционных проб. Но чтобы превратить утонченную красавицу Фрейндлих в настоящую мымру, костюмеры перерыли все гардеробные Мосфильма и нашли самый мешковатый бесформенный костюм 52-го размера, а оператор специально выставлял жесткий свет. А вспомните вечеринку у дефицитного Самохвалова. Он вернулся из Швейцарии и поразил всех заморским шиком. Главный кулинарный спор разогрелся во время женской дуэли у фуршетного стола. Помните? «Я такой салат делаю лучше, чем твоя жена. В него надо добавлять тертое яблочко».
4: «Не знаю. Вот. Меня вчера муха укусила».
3: «Да, я это заметила».
4: «Или я с цепи сорвался».
3: «Это уже ближе к истине».
2: На съемках сцены застолья у Самохвалова стояли настоящие дефицитные деликатесы, купленные через спецбуфеты. Маслины, икра, заморские соусы. На площадке стоял такой аромат, что съемочная группа постоянно прорывалась что-то подрезать со стола. Рязанову приходилось буквально с боем защищать реквизит до команды «Мотор». А когда Анатолий Ефремович приходит в гости к Калугиной, на столе разворачивается настоящий изобильный пир начальника. Запеченное мясо, рыба под маринадом, свежие огурчики и прямо с холодного балкона домашние соленья. Сцена романтического ужина у Калугиной дома почти целиком построена на импровизации Мягкова и Фрейндлих. Сценария этой сцены практически не существовало. Были только общие указания. Знаменитое смущенное перекладывание салатов, неловкие движения с фужерами и попытка Новосельцева показать себя хозяином положения – чистейший экспромт актеров прямо в кадре. Но вернемся к нашей кухне. Вы все правильно поняли. У нас на кухне сегодня хрустящие экспресс-огурчики от Калугиной. Стоп, откуда вообще взялось слово «маринад»? Маринованные огурчики. перед тем, как запачкать руки в укропе, минутка эрудиции для кухонных интеллектуалов. Латинское «маринус» означает «морской». В давние времена продукты просто замачивали в морской воде для сохранности. Так что, когда Людмила Прокофьевна достает с балкона баночку солений, она буквально цитирует древнеримскую классику на московский лад.
4: Под осинами, под березами, под ельнями. А вот в засушливое лето, а они любят где влаги, где пить, они в низинке.
3: По грибам вы большой специалист, товарищ Новосельцев.
4: По грибам, да.
2: Берем два набора продуктов для хрустящей базы и для завлекательной заправки. Для основы нам понадобятся свежие огурцы 500 граммов, выбираем крепкие, как мой характер, чесночок 3 зубчика, чтобы прогнать любую мымру, и свежий укроп, хороший пучок. Ну а для заправки соль и сахар 1/2 чайной ложки, растительное масло 1 столовая ложка, уксус 9% 1 чайная ложка. Для той самой легкой кислинки, как в салате с яблочком. Теперь в работу.
4: Тихо вокруг, только не спит барсук. Уши свои он повесил на сук и тихо танцует вокруг.
2: Рубим базу. Огурцы моем и режем на брусочки или кружочки. Мелко крошим укроп и чеснок пропускаем через пресс. Складываем огурцы, чеснок и зелень в обычный плотный полиэтиленовый пакет или контейнер с крышкой. Заправляем. Добавляем соль, сахар, масло и уксус. И теперь устраиваем служебный роман. Завязываем пакет, оставляя внутри немного воздуха. И начинаем интенсивно встряхивать в течение 2 минут. Огурцы должны перезнакомиться и как бы обняться с чесноком и укропом. Так же страстно, как Новосельцев с Калугиной на рабочем месте. Даем остыть. Оставляем пакет на 15 минут при комнатной температуре. Вот и все, друзья. Достаем хрустящие, ароматные, слегка малосольные огурчики. Они готовятся быстрее, чем сдается квартальный отчет и улетают со стола первыми. Никакой сухой статистики, только домашний уют, отличное кино и вкусная еда. Ой, чуть не забыла. Песня «У природы нет плохой погоды» была написана самим Эльдаром Рязановым. Но режиссер стеснялся показать свои стихи композитору Андрею Петрову и соврал, что это перевод поэта Уильяма Блейка. Петров восхитился английской классикой и написал гениальную музыку. Правда, раскрылась только после того, как песня стала суперхитом. Теперь вы знаете больше. С вами была Екатерина Вергунова и рубрика «Кино и котлеты». Готовьте с улыбкой, ешьте с аппетитом и добавляйте свои тертые яблочки. До встречи на первом. Пока.
1: «Кино и котлеты» готовит снова Вергунова.
5: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, шабуато.
6: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
7: Весели.
6: Молодец, понял.
5: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, шавуатов.
8: Шавуатов на Первом радио.

0: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
1: Не, не по Фрейду.
2: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
0: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
2: Реклама.
3: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: Холодильники по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Холодильники по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Запомните, холодильники покупайте только в Махсане и Хашмаль.
2: Реклама.
7: Шавуа Тов.

Интересный микс, конечно. Ливанско-французский певец, которого весь мир знает под именем Мика, прирожденный Майкл Холбрук Пенниман, младший, с произведением под названием «Сан Ремо». Продолжим играть в города и в ближайшем будущем здесь на 89.1 FM. Впереди у нас «And Walk Free Your Mind», а прямо сейчас группа «Токио» с песней «Ницца». Кстати, вот упущенная возможность. Группа «Токио» могла записать альбом и, наверное, может еще, даже не знаю, с песнями про мировые столицы, как в свое время делала группа «Кармен». Помните, у них был такой альбом под названием «Вокруг света»?

0: Вопросы бывают простые.
1: Я давно хотел вас спросить, как художник художника.
0: Серьезные.
1: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
1: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
1: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
2: с Марком Кричевским.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
1: Операцию я беру на себя.
3: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
4: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
5: Реклама.
6: Майонезе Махеев, отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
7: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Реклама.

0: В Израиле 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Шавуатов на Первом радио.
0: Добрый вечер всем, чьи радиоприемники настроены на 89.1 FM. Андрей Эйнштейн у микрофона по-прежнему. Желаю всем хорошего настроения, прекрасного отдыха. Напоминаю, мы с вами здесь в рамках программы «Шавуатов». До 8 часов вечера находимся, до 11 в FM-диапазоне. Ну а после нас можно слушать в любой части Израиля и вообще планеты при наличии у вас аппликации. Если у вас ее еще, кстати, нет, с удовольствием напомню, как ее заиметь безвозмездно, бесплатно, даром. В зависимости от вашего девайса отправляйтесь либо в Apple Store, либо в Google Play. Там набирайте в строке поиска «Первое радио 89.1 FM». Скачивайте аппликацию, устанавливайте ее себе на свое мобильное устройство и будьте с нами 24/7 в любой точке планеты. Что касается ближайшего музыкального содержания нашего эфира, впереди у нас Флорайда, «How I Feel», Нелли Фортадо, «Behind Your Back» открывает этот музыкальный час группа «Beats». Нет-нет-нет.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Вопросы бывают простые.
3: Я давно хотел вас спросить, как художник, художника.
2: Серьезные.
3: Почем опиум для народа?
2: Бестактные.
3: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
2: Большие.
3: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
2: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
4: с Марком Кричевским.
3: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
2: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
3: Операцию я беру на себя. Я это...
5: Что? Опять?
1: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
6: «Снова Вергунова».
5: Сейчас спою.
1: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
5: Спасибо.
1: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
5: Ты заходи, если что.
1: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
7: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
8: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
1: Реклама.
11: Шавуа Тов.

Шания Твейн только что в нашем эфире с произведением «From This Moment On». Кстати, этим летом у этой канадской суперзвезды выходил новый альбом под названием «Little Miss Twain», который рассказывал о том, чем, собственно, она грезила, занималась до того, как попала на большую сцену и подписала свой первый контракт. Альбом был, кстати, настолько успешен, что вот буквально два дня назад вышла его делюкс, расширенная версия. Так что всем любителям певицы и ее творчества советую обратить внимание. В ближайшем будущем ваше внимание, надеюсь, займут следующие музыкальные композиции. Annie Lennox, «Something So High», а прямо сейчас «Иракли» и «Твои глаза».

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
6: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
7: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
8: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
7: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
9: Вас много, я один.
7: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
10: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
7: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
11: Шавуатов на Первом радио.
12: С возвращением после рекламы, уважаемые, прекрасного настроения всем, кто рядом. Продолжаем вместе с вами в рамках программы Шавуатов отдыхать кто во что горазд, кто как умеет, и, надеюсь, наслаждаться этим процессом. Впереди у нас Майкл Джексон и Don't Stop Till You Get E, Элонис Моррисет и британская певица Хелси с совместным произведением, которое, очевидно, посвящено Элонис, потому что называется оно Элонис Интерлюд. Ну а прямо сейчас студио и Тик-Так.

0: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
1: Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
0: Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
2: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
3: Просто какая-то комедия.
4: Очень здоровый человек.
5: Он будет рвать на себе рубаху, говорит, мы же хотели.
2: Программа «Вопрос с ребром» с Марком Кричевским. Каждый вторник в 14 часов. Прямая трансляция. В студии политики, общественные деятели, эксперты. Смотрите программу «Вопрос с ребром» на канале Первого радио в Ютубе. «Вопрос ребром».
6: Реклама.
7: Настольные плиты по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Настольные плиты по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
10: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
6: Реклама.

0: 7 часов вечера в Израиле. Здравствуйте.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Весели.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.
0: Добрый вечер всем, чьи радиоприемники настроены на 89.1 FM. Продолжаем отдыхать кто как умеет в рамках программы «Шавуатов», которая предоставляет вам наш музыкальный плейлист, который вы можете использовать, как вам заблагорассудится. Надеюсь, он вам приходится по нраву, по душе, нужное подчеркнуть. Ну и если вам недостаточно того, что сегодня суббота и необходимо отпраздновать еще какой-то праздник, а всех календарных, которые были, которые мы вместе с вами праздновали, тоже недостаточно, то сообщаю, что в этом наступившем нашем году и в эту конкретную субботу, помимо упомянутых мной уже Международного дня хирурга и дня рождения смайлика, который тоже происходит сегодня, сегодня также отмечается Международный день сока. Есть на самом деле и такой. Как его праздновать? Ну, подозреваю, что как минимум можно разбавить. Что касается ближайшего будущего, давайте посмотрим, что у нас там в плейлисте. Значит, Диана Арбенина споет про актрису, румынская певица Инна появится также в нашем эфире. И еще одна замечательная певица появится прямо сейчас, Charli XCX, с произведением «Boom Clap».

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Я это...
3: Что? Опять?
1: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
4: «Снова Вергунова».
3: Сейчас спою.
1: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
3: Спасибо.
1: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
3: Ты заходи, если что.
5: Музыкальная чайхана. Музыкальная чайхана.
6: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
7: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть.
3: Я раб этой лампы.
7: А что мне делать?
3: Приказывай.
7: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
7: Теперь, Анна, ты загадывай.
6: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальчики.
8: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
9: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
10: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
11: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
12: Весели.
11: Молодец, понял.
13: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
14: Шавуатов на Первом радио.
15: Здесь зрители аплодируют.
16: Алло.
17: Да.
16: Привет.
17: Здорово.
16: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
17: Молли.
16: Молли.
17: Молли.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Просто какая-то комедия.
2: Очень здоровый человек.
3: Он будет рвать на себе рубаху и говорить: мы же хотели.
0: Программа «Вопрос с ребром» с Марком Кричевским. Каждый вторник в 14 часов. Прямая трансляция. В студии политики, общественные деятели, эксперты. Смотрите программу «Вопрос с ребром» на канале Первого радио в Ютубе. «Вопрос с ребром».
4: Мы живем в самой спортивной стране мира.
5: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
6: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
5: Это немыслимо.
6: Согласен.
4: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
6: Эли Швидлер.
5: Марк Кричевский.
7: «Топспорт».
4: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
6: Редко. Но метод.
0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов, вспыльчивая.
8: Такое платье увидела от кутюр, пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений, убежденный собачник, скептик.
9: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
10: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
7: Слушайте каждый час новости на Первом.
11: Это самые проверенные факты.
12: Это самая оперативная информация.
13: Это самая непредвзятая подача.
7: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.
14: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуатов.
15: Шавуатов на Первом радио.
16: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Represent your country, raise your flag.
1: Джейсон Деруло только что в нашем эфире с произведением «Chorus» в завершении этого музыкального часа и нашей сегодняшней встречи здесь на 89.1 FM в рамках программы «Шавуатов». Настало время мне с вами попрощаться, друзья. Меня зовут Андрей Эйнштейн. Желаю вам прекрасного завершения этого музыкального вечера, завершения этой субботы. Естественно, «Гмар Хатимат Ава». Ну и традиционно «Бай-бай, Шавуатов».
2: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
2: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
4: Первое радио.
5: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
6: Имейте совесть! 2 часа ночи!
5: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
7: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
8: Не, не по Фрейду.
9: Каждую среду в 20.00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
7: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
10: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
11: Первое радио.
10: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
9: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
12: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
13: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
9: Реклама.
14: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
15: А можно еще дешевле?
14: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
15: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
16: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
14: Посудомоечные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
17: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
9: Реклама.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе. Noticing

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Так, пишите, откуда родом?
1: Первое радио, знаешь?
0: Знаю. Адрес какой?
1: 101 километр.
0: Выходите-то когда?
1: Во вторник.
0: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
1: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
0: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

0: Первое радио.
1: Не продашь и не купишь друзей.
0: 89.1 FM.
2: С патефоном волшебным в тележке своей.
3: Лучшая музыка.

как линия белая. Без тебя не могу, как не хотела я. Остановится звук, руби безжалостно. И закончим игру, давай, пожалуйста.

Наша музыка. Что? Не слышу. Ваше настроение. Первое радио. 89.1 FM.

0: Так, пишите, откуда родом?
1: Первое радио, знаешь?
0: Знаю. Адрес какой?
1: 101 километр.
0: Выходите-то когда?
1: Во вторник.
0: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
1: Ну, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
0: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай. Открой личико, а?
0: Большие.
4: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио. www.891fm.com.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер.
1: Подпишись и читай. Всегда с тобой.

0: компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
1: Попробуем разобраться.
3: Все мужики одинаковые.
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне запись. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.
1: Первое радио.
9: Я приду сквозь злые ночи.
1: Всегда с тобой.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют. Первое радио.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Первое радио.
4: Просто остаться с тобой.
3: Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: 89.1 FM.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио».
3: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
2: 89.1 FM. Первое радио.

«Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: Me. Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личко, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Черный смокинг.
1: Золотой Ролекс.
0: Серебристый Бентли.
1: Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободен.
3: Радио 89.1 FM.

0: Так. Ну, пиши. Откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радио.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Они так здорово бродят по улицам, влюбленные, медленно, с радостью. Верят, что все обязательно сбудется. Да как им хватает наглости. Чувствуют себя нужными, свет им на лица падает. Сегодня просто простужено. Обычно они меня радуют.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно омовитон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком
7: 89.1 FM.

0: Кстати, вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Всегда с тобой.